Снова с вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.

Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Подушка шоу.
1: Лучший спутник твоего утра.
2: Здравствуйте, доброе утро всем, дорогие друзья. 7.03 в Орске. Это подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Рады вас приветствовать. Будем надеяться, что это утро вместе с нами пройдет у вас как минимум хорошо. Доброе утро, Дмитрий.
3: Доброе утро,
2: Даша. Здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Я опять не прокатнулся на новом трамвае, я вам сразу хочу сказать.
4: Сериал продолжается.
2: Сериал продолжается.
3: А я хочу как лошадь есть. Я не знаю почему.
2: Как лошадь есть?
3: Да.
2: Есть как лошадь?
4: Это
2: есть
4: как лошадь,
3: да. Сейчас важно. Я хочу... Самсу. Хочу самсу. Да.
2: Ну, вы можете пойти по пути Дарьи и попросить, и сказать главную фразу, да, что это сделает вас счастливым. Возможно,
3: помогите
2: вы ее
3: мне.
2: К концу эфира получите.
3: Я намеренно пытаюсь отказаться от вредной привычки, вот. После которой хочется жрать.
2: Очень есть хочется, да.
3: Да,
2: поэтому... Не жрать, а есть.
3: Нет, жрать хочется, понимаешь? Но есть это я бы вытерпел, не сказал бы. Вот так.
2: Но вот, видите, Дима пытается отказаться от вредных привычек.
3: В очередной раз.
2: В очередной раз, да, тоже. Я много раз пытался отказываться. И не от одной еще вредной привычки, а от нескольких.
3: Ну что же я, безвольная скотина.
2: Ну пока никак не получается, да. Вот, по поводу...
3: Кто там или право имею?
2: Тварь. Я
3: тварь, дрожащая, да, да, да.
2: Правыми. Федор Михайлович Достоевский. А по поводу трамвая, он продолжает меня поддразнивать. Вот правда, доходит до смешного. Сегодня, значит, я обычно выхожу к остановке и...
3: А это он у подъезда стоит, да?
2: Ну, это был бы вообще...
3: Пока!
2: Это был бы вообще номер, конечно. Нет, ну, обычно я подхожу к остановке, и так получается, что мы примерно... Вот я выхожу в одно время постоянно, и подъезжает трамвай. То есть он всегда подъезжает старый. Ну, я имею в виду те старые вагоны, поэтому я, ну, совершенно спокойно не сажусь. Говорю, так, ну, не новый, я не буду садиться. Дойду пешком. Сегодня я пошел немножко по другому пути. У нас там недалеко начались ремонтные работы, очень неудобно обходить. И я пошел вот по совершенно другому пути, то есть где-то вот так вот срезал. И иду, значит, по дороге, меня обгоняет новый трамвай. То есть если бы я вышел, как прежде, на остановку, я бы его застал. Слушай, я вот поразился, как так получается, интересно.
4: Это все специально.
2: Возможно. Вчера то же самое, значит.
3: Они пораться между собой водителя.
2: Да.
3: Он пошел по новому пути.
2: Выдвигаемся. Запускайте, да-да-да. Вот, вчера было примерно то же самое. С супругой вышли на прогулку, значит, иду навстречу трамвайной остановке, то есть до нее еще достаточно далеко. Подъезжает новый трамвай. Мне уже жена же говорит, да ну давай одну остановку проедем, все, успокоишься уже. Я говорю, не, ну далеко бежать сейчас не, все равно не успеем.
3: Так не рентабельно.
2: Да, так и нет. И опять не сел в него. Так что пока вот это желание остается, ну, по каким-то причинам абсолютно.
3: Трамвай Шрёдингера.
2: Да-да-да, правда. Он вроде бы есть, да, но я как-то вот на нем все никак не могу проехаться. Очень хочется.
3: Спасибо.
2: Надеюсь, что в ближайшие дни это все-таки удастся сделать. А так, с другой стороны...
4: Это сделает тебя счастливым.
2: Ну, не то чтобы счастливым, просто... С другой стороны, видишь, сериал закончится, и не так будет интересно. Может быть, оно и к лучшему, что я никак не могу прокатиться. По крайней мере, есть о чем побеседовать.
3: Улица разбитых трамваев.
2: Трамваев? Нет, да. не разбитые, они нормальные. Все.
3: Ну,
2: вот,
3: это,
2: кстати, по поводу улиц разбитых фонарей, то вот у нас на остановке стали чинить столбы, ну, вешать на них вот эти светодиодные светильники, и стало гораздо светлее, за что вот прям благодарность огромная. Спасибо. Ну, вот в нашем районе, где я живу, там не все участки освещены, были очень долгое время, и вот сейчас постепенно они... Я аж даже удивился, когда шел как-то вечером по улице, а светло, думал, а что такое? Ну, вот, светильники новые повесили, ну, вот это здорово.
4: Я вот по поводу светильников тебя прекрасно понимаю, Виталь, потому что у меня дом недалеко от 35-й школы, которую вот недавно отремонтировали. И там, получается, пятачок домов, пятиэтажек, кромешной тьмы. Вот прям тьма.
2: Я понимаю, да.
4: И я всегда удивлялась. Думаю, ну ладно, ладно, там, да, пятиэтажки, люди как-то дойдут. Но вот дети идут в школу, а там тьма. Вас это не смущает? Не смущает вас никого? И сейчас, благо, школу отремонтировали, и на самой школе появились светильники. И хотя бы вокруг освещено. Я думаю, ну, радость.
2: Это да.
4: Ты согласен. Радуешься уже мелочам.
2: Согласен.
4: А, следующая моя претензия, это то, так. что у нас сорняки ростом с меня, у нас уже
2: октябрь. Я вам скажу так, выше вас. Выше с вас.
4: Есть и выше меня.
2: Конечно, они почти все выше вас. Да,
3: там, любой.
4: Нет, я понимаю, но я вообще думаю, ладно, сорняки, но вот остановка рядом с моим домом, которая предполагает сход человека на тротуар, а не на обочину. Так там ветки, там дерево не пострижено. Я не понимаю, вот бабушки, да, их призывают все, чтобы все соблюдали правила дорожного движения, не уходили с остановки. Но чтобы уйти с нее, допустим, ты приехал, тебе нужно выйти на проезжую часть и только тогда завернуть, ну, в какое-то пустое место. Ну это что такое?
2: А вот вы пожелайте, скажите вот здесь свою магическую фразу, это сделает меня счастливой.
4: Это сделает меня счастливой, это сделает наш дом счастливым, это сделает людей, которые на этой остановке садятся.
3: А кто за это ответит? Ну ЖКХ какой-нибудь или кто?
4: Вопрос.
2: Но здесь сложно, да.
3: Ну вот, надо выяснить.
4: Каждый участок
3: выяснить,
4: по-своему.
2: Да. Вот там... выясните и обратитесь, и скажите, это сделает меня счастливым.
3: А там директор такой.
4: Иди.
3: А меня нет, я в Турции. Призвание поздно.
4: Нет, ну у нас центр города. Центр города даже в таком беспорядке. А что можно говорить про другие районы?
3: Да, срач. Когда...
2: Тогда... Можно другое слово подобрать, конечно, да нет, Дмитрий.
3: Увидим когда. Угу. Выше поставлю. Надо напомнить. В свалке живем.
2: Так, давайте к теме утра переходить, а то сейчас заболтаемся с вами, как всегда. Вот как раз по поводу трамваев, кустов, сорняков. Вот и тема родилась у нас сегодня. Желание, которому вечно что-то мешает исполниться. Вот на эту тему сегодня мы с вами поговорим, друзья. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Мессенджер, Макс, Телеграм, наша группа ВКонтакте и, конечно, сайт Смотри Радио. Туда везде абсолютно можно писать сообщения. Мы ничего, ничего от вас не пропустим. Как, в смысле, от вас не пропустим, а вот в эфир можем и не пропустить, если там что-то такое крамольное будет написано, да, нехорошее. Так что всем доброе утро, друзья. Будем сегодня, как всегда, бодры и веселы. Ну, надеюсь.
4: Ты как-то это не весело сказал.
3: Абсолютно.
2: Вот, вот, молодцы.
3: Ключи дурака.
2: Молодцы, молодцы. Это в фильме же тоже так сказали. Бодры? Надо говорить бодрее. А веселые как?
4: Веселее.
2: Веселее, вот, да. Мы бодры, веселы.
3: Вот, кстати говоря, там вроде как, по слухам, собирается вечеринка, на которой, помните, мы там включали Sky, там это мужик кричал, Орск, да, давай, да, давай, да. Я там попозже включу. Вот, собираются возродить хотя бы разово такую же тусовку с теми же самыми людьми.
2: Да,
3: да.
2: Вот все,
3: те же диджеи, тот же голос и так далее.
2: Все. Возвращается все то, что было раньше.
3: На круги своя.
2: Да.
3: А может, оно и к лучшему.
2: Но я и говорю, сейчас нет, ну не чувствуется искр. Понимаешь? Вот поэтому все и повторяется.
3: Ну ничего, мы еще пыхнем.
2: Хорошо. Ну вы, да. Вы, пожалуйста.

0: тренды дня.
1: Ну и, как всегда, о трендах давайте поговорим. Вчера стало известно, что вот по поводу возвращения, вот мы только что говорили, различных вещей, которые уже, казалось бы, канули в лету, мультсериал «Черный плащ» вернется совсем скоро, да. Сейчас вот я быстренько
2: только
1: найду.
2: Только свистни, он появится.
1: Да-да-да.
2: «Черный плащ».
1: Значит, Disney Plus перезапустит этот мультсериал. По сюжету главный герой Кряк последние 35 лет провел в альтернативном мире, где никто не знает о его подвигах. Вместе с бунтаркой-подростком они отправятся сражаться со старыми врагами. Ну, то есть мы среди старых врагов ожидаем профессора Нимнула. Подождите, а Нимнул, по-моему, был в Чип и Дейле. А кто ж у него враги-то были?
3: Я не помню.
4: Помните, разберетесь.
2: Я помню только, что он со своим напарником был. Тоже большой уткой, которая летала на самолете.
1: Зигзаг Макряк.
2: Да.
1: Он пилотом был. Мы его тоже ждем, конечно, возвращения.
2: Племянников помню.
1: А племянники, это же Дональда Дака племянники, те же самые, по-моему.
2: Они просто гостили у него?
1: Они у него гостили вроде. Ну, короче говоря, теперь это все вернется. Главного героя звучит Марк Хэмилл. Над перезапуском будет работать автор оригинального «Черного плаща» 90-х. Ну, дата выхода пока не объявлена, пока над ним еще идет работа. Ну, будет, по крайней мере, интересно посмотреть, что у них в итоге получится. Так, ну, про Джигана все понятно, да? Мы лишний раз не будем, наверное, да, обсуждать это все дело. Потому что вчера это буквально все, конечно, интернет всколыхнуло очень сильно. Одно лишь скажем, не впервые с ним такие вещи происходят. Вот, что у вас, Дарья, интересного?
2: Итак, Дарья Иванова, пробы на... Актерские пробы на третью ведущую утреннего
4: модно,
2: шоу.
4: Модно.
2: Да. Я не сошла с ума. Дело в том, что вирусится тренд пробоваться на какие-то роли. При том, что роль твоя чем абсурднее, тем смешнее. И тем больше набирает охватов. Это все.
4: Роль на табуретку, например.
2: Да.
4: И ты что-то показываешь забавное.
2: Или, например, сначала твоя задача назвать имя, фамилию, поздороваться, а потом сказать, что, допустим, ты пробуешься на вредного мужика. И вот продолжаешь вести себя так, как обычно ведешь. Это сейчас безумно модно в интернете, все стараются снять. Это залетает в тренды.
1: Есть... Но вы-то уже что-нибудь сняли?
2: Нет, не успела.
4: Лиф.
1: Ну, мы ждем.
2: Вот. И следующий тренд, который сейчас тоже набирает обороты, это страшный звонок. Только страшный звонок не с точки зрения ужаса, а человек записывает свою реакцию. Например, сверху написано, звонит там жена. И сразу варианты того, почему ты боишься этого звонка. Например, ты находишься не на работе, или ты только что потратил деньги. Меняем жену. Сверху написано «шеф» и твои мысли, которые возникают.
1: Еще страшнее.
2: Поэтому так и называется тренд «страшный звонок».
1: Ну, я, насколько понимаю, сейчас же практически все государственные учреждения, они в любом случае обозначаются, то есть по закону они теперь обязаны это делать, и не только государственные, но и различные крупные компании, которые тебе звонят, то есть, ну, допустим, да, там, ну, Казань нет, там, да, ну, я в смысле это название фирмы, но в смысле любая фирма, она должна обозначиться, и вот ты говоришь, жена звонит, да, страшно, потом шеф, еще страшнее, там, налоговая полиция.
2: Еще страшнее.
1: Вот так вот.
2: Я выключаю.
1: В этом случае я уж не знаю, все равно в любом случае придется отвечать. Ладно, такие вот тренды у нас к этому часу. Друзья, дальше будем играть с вами сейчас в антихит. 21-137, код города 3537. Снова разыграем пригласительный в батутный парк. Так что не пропустите, буквально через
4: Виталик пару там батут порвал единственное. Немножко.
1: Его уже я зашил сам.
4: Зашил?
1: Да.
4: Кого? Виталика?
1: А иначе я бы не вышел оттуда.
4: Виталика зашил уже.
1: Вот тут.
4: Да, либо так. Это же как анекдот тут про каноэ.
1: Не слышал.
4: Не слышали? Ну, там коротко, если рассказывать.
1: Вы коротко не умеете рассказывать.
4: Я понимаю. Ну, в общем, там допустим, индейцы там
1: порвали. Уже очень долго.
4: Нет, долго?
1: Уже очень долго.
2: Мы уже устали.
4: Из двух чуваков пойманных хотели индейцы сделать каноэ из их кожи.
1: Так.
4: Вот. Один говорит, ну давай перед смертью что ты хочешь там. Я хочу сигару, там то-то, то-то. Угу. Второй там еще что-то, то-то, то-то. А русский сказал, хочу вилку. Ему дали вилку. И он начал тыкать в себя с криками. Ну, вот вам, они каноэ. Поэтому меня всегда разматывают это.
1: Ну, ваше дело.
4: А, кстати, надо как-нибудь топ анекдотов. Анекдоты куда-то это ушли?
1: Нет, они никуда не ушли. Они есть, существуют, их печатают в огромных количествах.
4: Вот надо послушать.
1: Мало того, их стали в последнее время, я стал замечать, неким образом экранизировать под те самые блогеры, которых, ну, пруд-пруди в интернете и в социальных сетях. Ну, то есть они берут анекдот.
4: Запомните, топ анекдотов.
1: И буквально его, как когда-то в программе «Городок», начинают экранизировать, и все. То есть, но ну, как-то у них получается через раз. Ну, бывает смешно, бывает не очень.
4: Я сделаю из вас каноэ.
1: Перестаньте уже, забудьте про каноэ.
4: Ладно, вспомним про Басту и мою Мишель.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: Антихит в подушка-шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер — батутный парк «Небо». Небо-парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо-парк. Время взлететь.
4: Где одеться студенту? В Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодную одежду для студентов покупай.
5: Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде сейчас. В Орске плюс 7 градусов, днем до 25, в Ясном в данную секунду плюс 7, а также днем до 24, в Кувандыке-Медногорске плюс 5, днем до 26, в Оренбурге плюс 9, днем до 28 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. Грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.
10: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: Антихит. Подушка шоу.
1: Итак, друзья, 21-137, код города 3537, пригласительный в батутный парк. Небо ждут вас прямо сейчас, если правильно угадаете песню, которую мы зачитаем по припеву.
2: Но... Рэп?
1: Почти, да, но там все слова будут наоборот, поэтому угадать с первого раза, конечно, иногда бывает сложно, но вот, кстати говоря, парадоксально, но бывает и очень просто. Сегодня вот я, кстати, не знаю, вот я сейчас вот пробежал глазами, сложно будет или нет, потому что тут все-таки специфическая песня, она не на слуху, так скажем, ну, не сильно, как остальные песни этой исполнительницы, вот, по которой будет сегодня. Так что 21-137, код города 3537, давайте вместе с вами будем угадывать.
3: Песня будет вот это.
4: Ось, где вы? Выше, выше, давай, давай.
3: Да, она шикарна.
1: А как наоборот? Ниже, ниже?
3: Да. Троицк ниже. Не надо, не надо.
1: Да, не надо, да. Итак, 21-137, код города 3537. Друзья, батутный парк неба. Сейчас прямо здесь разыгрываются пригласительные. Можете сходить, попрыгать, растрясти свой стресс. Он, как рэп-исполнитель, да?
2: Но для начала все-таки нужно будет отгадать песню.
1: Ну, конечно.
3: Хотя бы попытаться. Да. С утра, видимо, в 7:30 на батуты никому не хочется, судя по отсутствию звонков.
2: Еле-еле, видимо, просыпаюсь.
1: Да.
3: Но это же классно. Прийти на батуте, подпрыгнуть. Вот на 360 градусов.
1: Да, сальто, мортале.
3: Да, есть звонок.
1: Кто-то решился все-таки.
3: Доброе утро.
2: Сальто. Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Хотите сальто с утра?
5: Еще раз.
3: Сальто. Хотите сделать с утра?
5: Сальто? Нет, с утра сальто не
3: хочу. Но придется.
1: Иногда полезно, знаете ли. Как зовут вас?
5: Евгений.
1: Жень, сейчас зачитаю припев одной известной композиции. Он наоборот будет. Ваша задача угадать, что за песня. Вы готовы?
5: Давайте попробуем.
1: И плохо, что он все знает про такую...
5: Он не знает ничего.
1: Не торопитесь. Дмитрий, чуть потише, пожалуйста. Сделайте его, будьте любезны. Сейчас наиграется, подожди. Как с котом.
2: Да.
1: Так, и что наяву мои горькие капли жара, а над шагами в тяжелых ботинках огонь, он навсегда из моих размышлений уйдет. И мне не стыдно молчать о том, что это вражда. Его молчание на вечность остудило меня.
3: Ну вот она или он поет на песню.
1: Мы сейчас закапываемся, мы вглубь пошли, по-моему.
3: Да, нет, там, кстати, тоже хорошие слова. Единственное, вот и он не знает, что там еще.
1: Так, и мне так стыдно, что.
3: А, и мне так стыдно признать, что это вражда. Вот эту строчку прям переверните немножко. И будет прям максимально все понятно. По этой строчке прям эту песню знают.
5: Еще раз, какая строчка? Точно.
1: И мне не стыдно молчать о том, что это вражда.
2: Мотив неправильный.
3: Мне не стыдно. Да, неправильно.
1: А, да,
3: и мне не стыдно молчать.
1: О том, что это вражда.
2: И мне не стыдно молчать.
3: О том, что это вражда.
1: А, вот когда я забыл.
3: Так, сейчас попытку еще попробуем. Это.
5: Максима, мне не стыдно. Я думаю, что это любовь.
3: Это новый человек. Здрасте, как вас зовут?
5: Александр!
1: Молодец, Александр. Нет, ну, как по мне лично.
3: По полбилета, получается.
1: Вот так вот раз.
2: По 15 минут как раз каждый.
1: Нет, ну, на мой взгляд, все-таки сложновато было сегодня. Но молодцы. Молодец, Александр, да, и Павел тоже за попытку. Мы его благодарим. Но Александр первый оказался... Евгений, и он получает у нас пригласительный, да? Правильно. Женя, молодец, мы вас поздравляем.
2: Александр, молодец.
3: Александр.
1: Да вы что меня путаете-то? Женя-то Александр.
3: Так вы же сами сказали. На самом деле, Женя.
2: Он сказал Паша, я его исправила на Женю.
3: Да, первый дозвонился.
1: Первый же Павел был.
2: Женя.
1: Женя был.
3: Да.
2: Ну, нет, ну что, давайте спросим у наших телеслушателей.
3: Вы кто?
1: Кто есть кто? Объясните нам, пожалуйста.
2: У нас Виталик...
3: Первый кто позвонил?
1: Не Женя. Надо, Виталик, сами ничего не помните.
2: Ничего себе.
5: Женя.
3: Первый Женя, вот. Второй Павел.
5: Александр.
2: Ну почему? Вы хоть иногда меня слушаете, мужчины.
3: Так, Катюх, не ворчи.
1: Поздравляем Александра.
2: Правильно.
3: А Паша кто?

0: А прыгай выше.
1: Это что-то должно быть абсурдное. Батутный парк «Небо» переехал
2: вниз.
1: Ад. Куда?
2: Ну, Дима, не надо увлекаться.
1: Да понятно, что это шутки. «Небо» best of the best. Вообще sky top.
2: Ну, «Небо» в смысле.
1: Ну да.
2: Я перевожу sky. На всякий случай, да.
0: А вот best of the best ты не хочешь перевести?
2: Ну, вас понимаете, что с каждым разом все сложнее вытягивать от него. Просто с днища вот с
3: этого. Антихит. Подушка шоу.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки от «Телла» от 36 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
3: Все на лед!
1: Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
4: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
5: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.

0: интернета. Ищите Орск.ру в мессенджере Max. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
1: Телефон рекламной службы 20.

0: История одной вещи.
1: Сегодня мы с вами поговорим про сладкое дрожже в сахарной оболочке.
2: Оно Виталия нам... Морозова.
3: Дрожже.
1: Да. А нам, кстати, эти конфетки давным-давно известны. Выпускаются они под разными марками, но мы поговорим про M&M's. Итак, все началось в конце 30-х годов. Форест Марс, старший, путешествовал по Европе. И заметил, что в Испании солдаты ели шоколад в твердой сахарной оболочке. Ему показалось это гениально, потому что шоколад не таял в руках. Он сохранял свою форму даже в жару. Он вернулся в США и объединился с другим магнатом по фамилии Мюри. Итак, в 1941 году родилась марка M&M's по первым буквам фамилий Марс и Мюри. Вот оттуда и название. Но настоящий взлет и успех случился во время Второй мировой войны. Военные включили конфеты в рацион солдат. Почему? Во-первых, они были калорийными. То есть человек сразу потреблял там три конфетки, и уже какая-то калорийность присутствовала. А во-вторых, они не таяли именно благодаря этой сахарной оболочке. После, в 1954 году, родился и легендарный слоган, который компания использует до сих пор. Тает во рту, а не в руках. И это действительно было правдой. А вот теперь немного сочных фактов. В 1950 году на конфетах впервые напечатали черную, а затем белую букву М. Все это для того, чтобы избежать подделок. Ведь сразу же, как только конфеты вышли на рынок, их стали постоянно дублировать. То есть каждый хотел выпускать свои подмарки. И что самое интересное, по вкусу-то они не отличались. Каждый экспериментировал, но это всегда был шоколад в сахарной оболочке. Еще один интересный факт. Вопреки массовому заблуждению, разноцветные дрожжи изначально имеют одинаковый вкус. Цвет исключительно для того, чтобы настроение поднималось у нас. Нам было интереснее рассматривать каждую конфетку. А потом уже начали экспериментировать и со вкусом. Дело в том, что в 90-е компания практически закрылась. Опять же, потому что массово их стали копировать. Во-вторых, потому что люди увидели, что помимо этих конфет на рынках и на прилавках существует много других сладостей. И что же придумали тогда гениальные маркетологи? Мы все с вами прекрасно помним по рекламе 2000-х. Появились те самые персонажи, дерзкий красный и наивный желтый, которые рассказывали о том, какие они вкусные, какие они сладкие. А еще постоянно перед Рождеством пытались дождаться Санта-Клауса, ну или русского Деда Мороза. Так что, когда в следующий раз будете высыпать себе горсть вот этих сладких дрожжей, помните, вы едите не просто конфеты, а кусочек хитрости сладкой, которая не тает в руках, но тает во рту.
2: Спасибо.
0: От души. История одной вещи.

0: Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» — комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Вновь о погоде. В Орске плюс 8, днем до 25. В Ясном плюс 9, днем до 24. В Кувандыке, Медногорске плюс 6, днем до 26. В Оренбурге плюс 9, днем до 27. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 30. 3. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Урале 8 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С начала сезона в Оренбургской области с укусами клещей к медикам обратились почти 2500 человек, из них 928 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Случаи зарегистрированы во всех муниципалитетах. Больше всего в Оренбурге, Новотроицке, Бузулуке и Орске. Зарегистрировано 2 случая клещевого вирусного энцефалита, в том числе один завозной из Ханты-Мансийского автономного округа и 2 случая заболевания иксодовым клещевым Боррелиозом. В Центральный аппарат Следственного комитета России будет представлен доклад по доводам обращения арчанки Любови Каплиной, матери избитого подростка. Напомним, по словам женщины, ее сын получил переломы челюсти и плеча. В результате избиения перенесся 2 операции. Однако женщина не согласна с ходом текущего расследования и полагает, что виновные могут избежать ответственности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Оренбургской области Вячеславу Задурману представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения. Умер журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. Ему было 58 лет. О его смерти сообщил телеведущий Вадим Токменев. Соседов много лет был одним из самых узнаваемых членов жюри музыкального проекта НТВ «Суперстар». По предварительным данным, Соседов погиб в результате несчастного случая на гастролях. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 40 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: Каждый.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Вот, хорошо. Хорошо. Вот иногда умеете, Дмитрий. Здравствуйте всем, друзья. 8.06 на студийных часах. Это подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья. Мы по-прежнему в эфире всем.
1: Это вы меня еще пьяным не видели.
0: Под эту музыку. И желательно не увидеть. Да. Всем приятного аппетита тем, кто завтракает прямо сейчас. Ребята уже, так сказать, эту норму выполнили, да?
2: Да.
0: Вот поэтому и музыка такая заиграла сразу как-то, да, веселее гораздо.
2: Варенички
0: стало.
2: С картофелем.
0: На завтрак неплохо, неплохо.
2: Я бы даже сказала, от какой-то компании.
0: Но нельзя.
1: Мы продали эту историю, да?
2: 25-08-07 на правах рекламы. Вы дозвонитесь, мы обязательно расскажем, от кого были варенички.
0: Хорошо, да. Главное, что вкусные. А сегодня общаемся на тему желания, которому вечно что-то мешает исполниться. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам к этому часу написали? Денис пишет. Доброе утро. Сколько бы ни копил, не могу купить квартиру. Даже в Орске ценный кошмар.
1: Денискины рассказы.
0: Ну, да. Насчет цен, да, конечно. Тут пока, так сказать, когда мониторишь вот это все, иногда бывает,
1: страшно.
0: Что да, волосы немножко шевелятся на руках.
2: А вот от сообщения Марины у
0: кого
2: тебя...
0: они есть?
1: От сообщения Марины.
0: Ну, читайте, читайте.
2: Хочу выйти замуж за любимого, но он уже женат. У тебя вот сейчас волосы не шевелятся?
0: Адюльтер, да? Тут у нас
1: за любимого.
0: Зашел в чат, как говорится. За любимого замуж. Да,
1: а он женат уже.
0: Это когда,
2: а он женат.
1: Когда ты плачешь на кухне, к тебе подходит твоя жена, спрашивает, что случилось. Ты говоришь, меня женщина бросила. Да? Не обращай внимания.
0: Да, да, да. Ну вот Юрий написал, коплю на машину.
2: Но ну, вот это желание,
0: желание, да, понятно,
2: наверное, сбудется.
0: Да, а что мешает ему исполниться? Вот, например, мы примеры приводили, да, из одной из последних. Я все желаю на новом трамвае прокатиться, но он от меня постоянно ускользает. И непонятно почему. Тут уже...
1: Виталий, тупо билет даже не удастся купить на трамвае.
0: Целая уже какая-то, знаете, рождается настоящая теория заговора. А у вас-то вот, например, Дмитрий, что, есть какое-нибудь такое желание, которое...
1: Желание, которое
0: вечно мешает что-то исполниться, да?
1: Да, я бы был уже миллионером.
0: А что мешает?
1: Любитель жрать. Деньги просто так вот выкидывают. Вот, не знаю.
0: А что-то мешает все равно, да?
1: Да.
0: Траты какие-то, наверное, необоснованные.
1: Да, да. Увидел, о!
0: Да, да, да.
1: И вот это вот о!
0: О, вареники!
1: О! Да, оно везде.
0: С картошкой, главное. Ольга пишет, мое вечное желание проснуться в 6 утра, сделать йогу, выпить зеленый смузи и покорить мир. Но каждое утро мое желание сталкивается с непреодолимой силой. Моим котом, который в 5.50 начинает петь оперу на кухне, и моим одеялом. Вот что мешает. Кот и одеяло. Ну, по крайней мере, Ольга знает, что у нее стоит на пути к мечте. И, но иногда, мне кажется, эти препятствия, они совсем не препятствия для нас. А наоборот.
1: Не хочет.
0: Какая-то, да, такая, какая-то возможность свалить все на кого-то другого.
1: На какую-то вещь.
0: И ты вроде и не виноват в этом. То, что сам свои желания исполнить не можешь. Так, что-то еще осталось. Да, вот еще есть. Вика пишет, мое желание наконец-то начать ходить в зал и питаться правильно, но вечно что-то мешает. Ну, я так понимаю, то чипсы, то газировка, то мороженое, то еще что-нибудь.
2: То эти ребрышки.
0: То ребрышки.
1: Нет, в целом-то, ты, вот, допустим, у меня, я помню, что я прекрасно ходил, никогда не пропускал понедельник до пятницы, все стабильно. Ну, не такие тренировки, а вот каратэ ходил же, все нормально.
0: Ну, у тебя было свободного больше времени гораздо.
1: Не знаю, нет, сил воли, там не сказали надо, все, ты ходишь. А тут мне никто не может сказать надо, тут я сам.
0: А почему? Ну, кстати, вот вопрос, вот сегодня Ирина придет, надо ей будет задать. Почему? Раньше вот говорили надо, и ты делаешь, а сейчас тебе говорят надо.
1: Ты взрослый, как бы.
0: Тебе надо.
2: Это отсутствие свободы выбора раньше было.
0: Свобод нет. И плюс,
1: а может, оно и классно было?
0: Плюс все равно максимум свободного времени. То есть сейчас у вас
2: это да.
0: Не так его много все равно.
2: Да. Сейчас, если есть свободное время, ты выберешь, наверное, полежать.
1: Диван, да.
0: Ну или семью.
1: То есть, диван.
2: Побольше. Подожди, а как вот семья и диван могут быть в разных местах? Вы все вместе, оп, диван. Ну,
0: пожалуйста, да, это можно и соединить, да, согласен.
1: И заодно и демографию поднимем. Портал смотри.радио. Пишите желание, которому вечно что-то мешает исполниться. Ждем.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Мсы больше не хочется.
2: Да, поели.
3: Да нет, мы... Зачем?
2: Открыты.
3: Да. Открыты, да. 24 сентября у нас на календаре. Его перевернем, посмотрим, какие события у нас на этот день приходятся. Сегодня день государственного флага и герба Республики Крым. 10 лет исполняется. Поздравляем сердечно. Также сегодня Всемирный день моря.
4: Море.
3: Да,
2: праздник. Мир бездон.
3: Праздник законченности дел сегодня, друзья.
4: Пускай. Какое дело в последнее вы закончили? Прям закончили и радовались?
2: В туалете.
3: Я боюсь, буду смеяться.
4: Да. Нет, мы не будем. Я не буду, он будет. Давай так.
3: Я выиграл битву с...
2: Подожди.
3: Это, ну, для меня это так, с крючком для одежды и...
2: Куликов с Кобитом.
3: С крючком для одежды и, значит, клеем и кафельной плиткой.
4: Это как?
3: Ну, говорю же, смеяться будет. Ну, есть такой элемент, крючок для одежды. Так. Для полотенца даже, не для одежды, для полотенца.
4: Ну, знаем, да.
3: И вот мне нужно было его повесить в одно место. Ну, то есть, а там кафельная плитка. Ну, а иначе никак
2: какое
3: не получится.
2: Место?
3: Еще раз говорю, кафельная плитка там, это место на кухне. Я раз пять уже пытался его, он клеится, но потом отклеивается. Я применил огромное количество клеев.
2: Клеев?
3: Извините. Различных этих брендов клея. Ну вот один из последних мне помог наш замечательный мастер Константин, наш коллега.
2: Кто это?
3: Наш коллега, да. Он дал мне какую-то, ну вообще, супер-пупер клей. Вот сейчас я приклеил, и кажется, держится. Ну,
2: не могу до сих пор отклеить.
3: Насколько этого хватит. Я пытался, да, найти изящнее решение, кроме этого крючка, но нет, ничего не помогает. Он нужен в любом случае.
4: Слушай, ну это похвально.
3: Так что, да о чем вы говорите?
4: Нет, это же, ну, правда здорово.
2: Молодец.
4: Ты молодец.
3: День незапланированных безумств сегодня.
4: Это я.
3: Да, это вот больше на Дарью похоже.
4: Я песни пою иногда.
3: День системного аналитика. 26 лет исполняется.
2: Праздником.
3: Вот анализируйте. Скажите, кто это? Я, честно говоря, вот сразу так на ум мне не придет. Кто такой системный?
2: Человек, который анализирует систему.
3: Круто, Дмитрий. Все, спасибо за объяснение.
2: Как меня спросили.
3: Мне просто интересно, а вот есть у нас на работе такой человек? Системный аналитик.
4: Это IT-специалист, который выступает связующим звеном между бизнесом, заказчиком и командой разработки. Я думаю, да. У нас же есть отдел проектов, интернет-проект.
3: Да, да. Так, ну и, в общем-то, по событиям все кажется. А вот по дням рождения сегодня родился Александр Баширов в 1955 году. Советский российский актер, режиссер, сценарист, продюсер и педагог. Фильмы, ну, наверное, самые такие заметные, это «Игла» с Виктором Цоем и «Асса». Кстати, тоже, ну, там он был не в главной роли, но, тем не менее, тоже заметный фильм. Он там был со Станиславом Говорухиным.
4: Слушай, так он известный.
3: Конечно, да.
4: Он много где был.
3: Ну, он много где снимается. Ну, вот просто я... Для меня вот самые запомнившиеся его образы это вот в этих фильмах. Ну, правда, опять же, вот упоминали сегодня «Улицу разбитых фонарей». И в одной серии он тоже принимал участие. Ну, вообще, у него в основном такие достаточно специфические, забавные роли.
4: А «Мастер Маргарита», вот я смотрю, у него фильмографии.
3: И вот в этой серии, значит, он с Казановой общался, с героем, да, тоже сериала, и он у него спрашивает: «Володь, а... Нет, не Володь, Коль, а носки-то разные у тебя, почему?» Он так фыркнул такой: «Так я ж дома». Это очень такая...

0: на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
1: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск» – еще удобнее, еще выгоднее.
0: Алло, а можно такси к школе?
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом». Только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: О, Афина. Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде. Сейчас, значит, в Орске плюс 8 градусов днем до 25, в Ясном плюс 9 днем до 24, в Кондахимедногорске плюс 6 днем до 26, в Оренбурге плюс 9 днем до 27 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: 25 минут 9 на студийных часах. Доброе утро всем, друзья. В подушке шоу неправильные новости. Житель села Кочки Новосибирской области. Да.
3: Его засыпали.
2: Нет.
4: Притоптали.
2: Житель села Кочки Новосибирской области украл шашлык у односельчанки.
4: Слушайте, ну это расстрелять.
3: Прям, да.
4: Негодяйство.
2: Он пришел в магазин за алкоголем. В то же время туда зашла местная жительница с пакетом маринованного мяса стоимостью около 3000 рублей.
3: Это сразу в черный дельфин.
2: Она оставила его на столе перед торговым залом и отправилась за другими продуктами. Мужчина, купив спиртное, увидел пакет и, кажется, как будто хочется продолжить. И с возгласом «О!» забрал домой и съел.
3: Ну вот, пожалуйста, теперь.
2: Он теперь возместил, ущерб возместил, а суд дополнительно оштрафовал на 10 тысяч рублей.
3: Нормально, на 3 упаковки.
2: Примерно, да.
3: Да, за 3 тысячи, хорошо.
2: В Татарстане у женщины конфисковали казан за неуплату
3: алиментов. Казан.
4: Казан это немного стоит.
2: Ну вот у нее накопила она долг больше 1 миллиона рублей. На связь не выходила. В какой-то момент выставила на продажу казан. Он-то и выдал женщину. Судебные приставы с ней связались под видом покупателя.
3: И забрали казан.
2: Да, и, ну, и ее.
3: Они как, ее. Как тугари, знаешь, это Валеш Попович. Вот с этим казаном-то не ходить.
2: Вот, примерно. Ну, в общем, и казан, и она сама перекочевали в службу судебных приставов. Так, что еще произошло? В Австралии во время оформления паспорта женщине пришлось доказывать, что у нее есть уши. Так, дело в том, что фотография там была, ну, она не обрезана, а несколько неудачно сделана так, что локоны закрывали ее уши. И почему-то сотрудники таможенной службы или аэропорта, не знаю уж точно, они говорят, а у вас ушей нет на фотографии, непорядок.
3: Вот, это свиные, это не ваши. Это...
2: Вот, непорядок. Покажите. Вот, ей пришлось показывать. Это тот же случай самый, который вот недавно происходил. Помните, мы с вами обсуждали, когда родинки оказались...
3: Да.
2: Фото отзеркалено, и родинки оказались не на той половине лица, на которой были на фотографии. Да. Ну, вот тоже такое бывает. Ну, вот так, такие вот новости.
3: Спасибо, Виталик.
2: Пожалуйста.
3: Еду. Так, гороскоп у нас дальше. Кстати, а между гороскопом и новостями Джек Харлоу с треком 3D.
2: Ну, вот. Давайте послушаем.
3: Давайте.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Друзья, гороскоп, как всегда, в это время, 32 минуты 9 у нас на студийных часах. Ну и очередное, так сказать, ожидание от гороскопа чего-то хорошего.
2: Пробуем.
3: Это ты для своего знака или в целом?
1: Нет, я за всех знак, за всех.
4: Рыбы.
1: Сегодня вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски, что не делается, все к лучшему.
4: Водолей.
3: Сегодня вы будете коллектором информации. Убедитесь в отсутствии утечки, тщательно сохраняя все ваши наработки.
4: Козерог.
2: Сегодня вас будет тянуть в дальние дали на поиски приключений.
4: Стрелец.
1: День хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Никакой катастрофе, кроме, быть может, легкого чувства разочарования, это не приведет.
4: Скорпион.
3: Сегодня у вас могут возникнуть проблемы на личном фронте. Спасти вас от перспективы оказаться не у дел сможет в высшей степени объективный подход к проблеме.
4: Весы.
2: Сегодня вас может здорово повредить неугомонность. Вернее, вам, не вас, да, конечно. Надо хвататься за все подряд, бросить все свои силы на что-нибудь минимально полезное.
4: Дева.
1: Извечная борьба между здравым смыслом и движениями души может выбить вас из колеи. Постарайтесь отдать на нее не слишком много сил.
4: Лев.
3: Не стоит пытаться ограничивать порывы своего остроумия и жизнерадостности. Можно хоть раз в году позволить себе поозорничать всласть.
2: Чуть буквы не забыл.
1: Четверг сегодня.
4: Рак.
1: Сразу видно.
2: Этот день может принести вам состояние беспокойства, неуверенности. Вполне вероятно, что вы засомневаетесь, что поступаете правильно.
4: Близнецы.
1: А сегодня количество затраченных на достижение какой-то цели усилий может достигнуть совершенно неимоверных размеров. Однако толку от этого никакого не будет.
4: Телец.
3: Сегодня вам потребуется вся твердость, на которую вы только способны.
4: Овен.
2: Сегодня, горя желанием все изменить, вы можете основательно наломать дров. Вспомните правила Оккама, не стоит приумножать сущности сверх необходимости. А ты гне.ком был. Гороскоп.
1: Слово гороскоп под твердость.
3: Сущность.
1: Нет, твердость.
3: Сущность.
2: В виде гномика у вас. Вот,
1: где-то. А, ну хорошо.
3: Да. Я вас сейчас почищу.
1: Не надо.
2: Ну что, яйца?
1: Я чистый.
2: Так, ладно. У нас Манхэттен тут на горизонте.
3: Как
2: Да, она решила сдаться, да. Первый
1: да,
2: Манхэттен,
1: выходишь вот. И вон он там.
3: Манхэттен на Комсомольской.
2: Не, у Елшанки. Вообще прекрасное место.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки SGA и SDA Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73.
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА». Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная, 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Психолог отвечает.
1: Да, но сдаваться она не собирается. Ирина Каргополова.
2: Бьется насмерть.
3: Снова не надейтесь.
1: Ирина, доброе утро вам.
3: Всем доброго утра.
1: Расскажите, Дарья, вот о чем мы будем говорить сегодня. Какая-то животрепещущая тема.
3: Да, тема близка всем вот здесь присутствующим, можно так сказать. Зачем?
2: Не сколько тема даже, а сколько...
3: Нет, ну это тема.
2: Ну ладно, тема, я имел в виду, что это не однотипный вопрос, например.
3: Мы сейчас
2: да,
3: мы
2: да.
3: зададим
2: идею.
3: Да.
2: Идея самого.
3: Зачем люди постоянно, на постоянной основе задают такие вопросы? Например, мне, когда рожать, думаешь ли ты о последствиях, а замуж когда? И все, что связано с личной интимной жизнью. Дмитрию
2: задают. Естественно. Привет. Че, когда жениться? Здорово. Так, а твои, от тебе сколько лет? Ну да, давайте уже надо, вот.
1: Пора уже.
2: Пора уже, да. Витальке, что как?
1: Не, я ни с кем не разговариваю.
2: Да. Ну или так, да.
3: Ну жену не мучают.
1: Мне...
2: Нафига люди?
3: Я поэтому, говорит,
1: мне...
3: ни с кем не разговариваю.
1: Мне не задают вопрос.
3: Лицо, да, у тебя.
4: Когда за вторым?
2: Почему?
3: Когда за вторым, да.
2: Почему люди считают нужным засунуть нос в чужую жизнь? И с таким этим радостным лицом. А! Вот это вот.
3: Зачем они задают эти бестактные вопросы?
2: Да, то есть я начал прикалываться уже. То есть я в ответ либо говорю сразу, причем, ну, там, с матом, как я там это...
3: А вас это волновать?
2: А вас это волновать, да, не должно. Либо, а ты когда зарабатывать начнешь? Ну, вот так вот.
3: Атакой на атаку.
2: Да, да, так, просто с таким же смеющимся лицом. И люди им сразу не нравятся. Вот, хотя сами...
3: Это же так не соблюдаешь, это же не тактично, не воспитанно.
2: Пассивная агрессия, да, да, да. Ну, расскажите.
4: Во-первых, слово «такт» залетело, с него и начнем, что вообще люди малый круг людей понимает, что такое такт и тактичность.
2: Uh-huh.
4: И смиритесь с этим, что это про историю воспитанности, морально-нравственность и так далее туда пошло. Да? Нормы, принятые в обществе. И если вот этот такт не развивают, не обсуждают, не вносят в пространство, человек чаще себя ведет, ну, ведет иным образом. То есть такту нужно учиться. Стоять, это как навык. И очень многие не понимают, что можно, что нельзя в контакте с людьми. То есть ведение, есть светская беседа. Вот этот small talk есть, вот история, да, которая сейчас завирусилась, что у иностранцев, у англичан особенно, есть там разговоры про погоду, в России этого нет. У нас small talk, это вот когда замуж, когда родишь, понимаете? Вот,
3: нет,
4: вот
3: понимаете, они же
4: была.
3: Это все оправдывают. Я же для тебя как лучше
4: да,
3: хочу.
4: А вот это пошел уже глубже уровень. То есть мы с вами, знаете, так по накатанной, от меньшего к большему движемся к глубине. До Фрейда сейчас дойдем, если времени хватит.
1: Будем, как говорится, копать вглубь.
4: Да,
2: до Фрейда копать.
4: Второй момент, не о чем поговорить. И первая автоматическая мысль, которую, возможно, самого человека, то есть он берет из своего опыта, и если его в окружении постоянно вот этими вопросами бомбили, да, или он общается только с близким кругом, с которым он позволяет это говорить, он этот опыт переносит на внешний круг. То есть он не воспринимает вас как, ну, то есть начинает с вами взаимодействовать как с ближним кругом, либо то, как с ним разговаривали, о чем с ним разговаривают в его окружении. То есть долбят не только вас, нарушают этику, но и этого человека тоже так же... бомбят, понимаете? И он выдает вот это из-за отсутствия тем. То есть я не знаю, о чем с этим человеком говорить, а нужно время потянуть, потому что молчание для нас – это невыносимо. Очень часто. То есть мы не знаем, что делать с вот этими большими длинными паузами. Вот это. Ну, это ладно. Перед тем, как сказать пока. Сколько времени нужно выстоять, уделить. То есть вот это такие спорные моменты внутри. Следующий момент – это незакрытые личные потребности. То есть человек говорит часто вот, история про проекции, когда мы переносим свои переживания на другого человека. И если рядом стоит, ну, обычно спрашивают те, кто сами-то не реализованы либо в браке, либо даже если есть ребенок, есть потребность второго ребенка, ну, то есть там есть какая-то нереализованность.
1: Мне кажется, даже, возможно, даже на первом месте.
4: Да. Причем, знаете как, здесь может быть вдвойне. Либо дефицит, что когда отсутствует, и я зациклен на этой теме, и я хочу того же, но мне там сложно признаться или говорить про это вслух. И для меня это важно. Ну, то есть еще я смотрю на это как мои ценности корневые, что для меня важно. Я считаю, что всем вокруг это важно. Да, и начинается даже вот, что это начинается уже нарушение границ. Про эти вот, замылили уже это слово, но на самом деле нам очень сложно переходить на индивидуальность, переключаться к человеку и думать о том, насколько это комфортно будет для него. Вот. А еще один момент, это как раз-таки про про желание, ну, как мы обсуждали, да, вот Даша не озвучила, но очень хорошая тема, да, когда все интересуются, когда полового партнера себе найдешь, да?
3: Да, вот. Для здоровья советую.
4: Для здоровья начинают, а ты подумала о последствиях. Вот это, ребят, когда человек проявляет свою вот эту агрессивно-пассивную часть, про пассивную агрессию, когда он видит, что человеку неприятно, мы все равно считываем мимику, и он цепляется именно за эту негативную, ну, за эту часть, что смутил, он от этого получает некое садистическое удовольствие, да, начинает долбить человека, глубже, глубже погружаясь, наслаждаясь как раз-таки вот этим состоянием, то есть он в этот момент получает некое удовольствие от того, что он причиняет вам боль.
1: Мне кажется, в жизни каждого наверняка, по крайней мере, встречался такой человек.
4: Да, причем они даже не осознают, это они вот начинают давить, давить.
1: Ну, я так припоминаю, в основном школа, то есть, ну, какие-то вот такие социальные институты, да, так скажем.
4: Угу. Ну,
1: там,
4: поверьте.
1: Вот, когда ты в коллективе где-то находишься. То,
4: особенно, если есть какая-то власть над человеком.
2: Ну, а, власть, во, я так смеялся. Короче, я работаю на свадьбе, значит, вокруг, ну, до церемонии там минут 20, я думаю, своей позвоню, по телефону поболтаю, пошел на парковку. Ну, она закрытая, то есть, ну, но наша машина там тоже стоит. И, соответственно, я гуляю по парковке. Она практически вся свободна, там несколько машин. Выходит охранник.
1: Поэтично, я гуляю по парковке.
2: Там несколько машин, да. Ну, и я гуляю. Ко мне подходит эта охранница такая. А ты можешь гулять в другом месте? Я говорю, подожди, где? Она говорит, ну, а зачем ты ходишь по асфальту рядом с машинами? Я говорю, что еще раз? Зачем ты ходишь по асфальту рядом с машинами? Ты можешь идти на другую сторону куда-нибудь гулять? Я говорю, что
1: а еще сейчас, раз? А где сейчас нет машин?
2: Да, да, да.
1: Не везде.
2: Я говорю, вы что ерундой? Это не ерунда, вы понимаете, что? Я говорю, я около своей машины стою, вот наша машина стоит, мы тут гуляем. И что? Тут же рядом и другие. Я говорю, вы понимаете, что вы несете вообще? Ну, то есть у человека минимальная, когда есть какая-то...
4: Да-да-да.
2: Они начинают дурь нести, вот прям...
4: И даже не понимают, не дают. Ну, такой пример, да, но если мы перенесем этот же опыт, алгоритм диалога, что человек не может войти, теряет контакт с окружающим, считает, что он все делает правильно, даже то, как он это предоставляет, он даже не может дать анализ в этот момент, потому что есть другие внутренние процессы.
1: Момент. А вот как, отвечать, наверное, да, все-таки
3: да.
1: Здесь будет правильным.
3: Мы же не людям. Обязаны думать о том, что он чувствует, что у него было.
4: Да, вот ты хорошо начала ответ,
3: ребят. В каком
4: ребят.
3: Он состоянии находится, но мы не должны этого, особенно если это незнакомый человек или мало знакомый.
2: Ответ тебя это волновать не должно.
4: Прекрасен. Если ты выдерживаешь этот ответ, да, и люди понимают да. прекрасно, с кем они общаются, то
2: класс.
4: То, что ты говоришь, это, в принципе, ну, твой уровень ответственности, что ты в этот момент чувствуешь, да?
2: Угу.
4: Сейчас все такие, а как же воспитание? Ребят, ну, если мы уже говорим о такой ситуации, и вы в какой момент, в какой позиции вы находитесь, вы тот, кто нападаете, или тот, кто защищается, по сути, мы сейчас озвучили, что это доставляет человеку неприятное ощущение, то это история про кончики пальцев. Да, угу. Там, где заканчиваются ваши кончики пальцев, начинаются кончики
1: какая,
4: пальцев
1: каких
4: людей.
1: Какая универсальная штука.
4: Вообще
1: мы только
4: отлично.
1: Вчера об этом говорили.
4: А вообще
1: в
4: отлично.
1: Другой теме вообще.
4: Да,
1: абсолютно.
4: И первое про то, что этот... Я вообще всегда люблю честностью, ну, рекомендую пробовать развивать себе. А ты знаешь, что этим вопросом доставляешь огромную боль? Как одна актриса очень круто поставила на место. И человек начинает только тогда задумываться, а правильно он делает или нет. Во-вторых,
2: самое
4: я
2: классное.
4: Не готова с тобой разговаривать или не готов с тобой про это разговаривать. Это мы про этические нормы, чтобы не задеть чувства. Да, но человек начинает задумываться о том, а действительно, ну, не вся категория, не надейтесь.
1: Не вся,
4: но,
1: не вся абсолютно. Большинство, мне кажется, они подумают, что ты, допустим, зазвездился.
4: А у нас Даша уже условия поставила, что мы не должны сейчас думать о том, что подумают другие. Да, вроде голова заболит, если честно,
1: понимаю,
4: об этом постоянно думать.
1: Я понимаю, да. Но я говорю, что к такому выводу, как вы говорите, ну, далеко не каждый приходит.
4: Конечно, действительно. И это
3: для
4: тоже
3: них
4: должно быть осознание.
3: Да.
4: Понимаете, это про то, что нет одной волшебной фразы, ну, одна волшебная фраза, которая человека застопорит на время, а может потом выбрать действие, он может продолжить нападать, потому что он узнает что-то. Но он, я вам уже сказала, что он может преследовать именно эту цель. Ставить человека в неловкое положение, от этого испытывать некое удовольствие. Фрейд зашел сейчас в чат.
1: Периодически заходит.
4: Да, мы любим Фрейда. Вот, понимаете, и здесь ваша задача самому определяться, как вы будете реагировать на то, что вы сделаете. Вот, и как вы будете себя чувствовать после того, что вы это сделаете. Потому что если, допустим, вот есть, вот, да, Дмитрий, он сказал и пошел, да, а Даша будет сопереживать, сочувствовать.
3: Я буду анализировать,
4: понимаете?
3: Да.
4: И здесь поэтому вы выбираете формат ответа, который вы выдерживаете, как я слово часто использую, чтобы вы здесь, тут закрыли эту ситуацию и пошли дальше.
1: Это даже не намек.
4: Дайте нам больше времени. Нужен отдельный подкаст.
2: Когда за вторым?
3: А вас-то, Дмитрий, волновать не должно.
2: Вот, учитесь.
4: Никак колышет не должно.
0: Психолог отвечает.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде сейчас в Орске плюс 15, днем до плюс 26, в Ясном плюс 14, днем до плюс 24, в Кувандыке, Медногорске плюс 11, днем до 26, в Оренбурге плюс 14, днем до 28 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
4: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С Низорска в зону специальной военной операции ушел гуманитарный конвой. Об этом сообщил глава города Артем Воробьев. Бойцам отправили мотоциклы, генераторы, аккумуляторы, мотопумпы, рации и инструменты, а также консервы и сладкие гостинцы. При поддержке неравнодушных арчан и предпринимателей удалось приобрести 3 автомобиля УАЗ. Сейчас их готовят к отправке. В ноябре они уедут вместе с новым гуманитарным грузом. Это станет значительной поддержкой для наших солдат, заявил глава города Артем Воробьев. Цены на бензин за неделю снизились в 25 российских регионах. Таковы данные Росстата. Статистика охватывает период с 15 по 21 сентября. Сильнее всего топливо подешевело в Крыму более чем на 5%. На Алтае, в Карачаево-Черкесии и Новосибирской области снижение превысило 2%. Еще в 18 регионах цены уменьшились менее чем на процент, но при этом в отдельных субъектах сохраняются ограничения на продажу бензина. Пик заболеваемости гриппом в России в текущем эпидемиологическом сезоне придется на новогодние праздники. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, активность инфекции начинает расти со временем, и основной подъем традиционно ожидается в праздничные дни с продолжением в середине января. Преимущественно пик активности гриппозной инфекции приходится на новогодние праздники. Дальше это середина января, пояснила Попова. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 40 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону Ворске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Эх, друзья, хорошо, как в начале третьего часа подушки шоу. 9.06 на студийных часах. И Дмитрий предсказывает, что эта композиция скоро будет везде практически звучать из каждых окон, да?
1: Да, мне ее женщина моя показала. Оказывается, она там уже на 7-м или 6-м месте в чартах, уже там в ВК. Ну и, соответственно, вот это вот симбиоз рэпчика, потом женского вокала, еще и тут немножко про патриотизм, тут вообще комбинация вообще все, огненная, да, да, получается.
0: Хорошо получилось.
1: И недавно уже еду по Комсомольской, и едет мимо машины, вот это, пошла, да.
0: Уже все получилось.
1: Да.
0: Так, сегодня общаемся на тему желания, которому вечно что-то мешает исполниться. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
1: Кстати, это Кос Плута с треком «Земляк», чтобы вам не шазамить.
0: Да, в всякий случай нужно тоже объявить. Что она пишет? Юля пишет: «Хочу просто выспаться. Мешает существование понедельников, будильников, соседи с перфоратором и особенно маленьких детей». Да. Дальше. Олег пишет: «Ребята, мое самое заветное желание — выпить чашку кофе именно горячий». Именно горячий написано крупными буквами. «Не теплый, не ледяной, а горячий. Но как только я его завариваю, тут же звонит начальник, ребенок роняет игрушку, а кот опрокидывает сахарницу. К моменту, когда я до него добираюсь, это уже холодный кофейный суп».
2: Кофейный суп.
0: Да. Что еще написали там нам?
2: Так, Лиля пишет: «Хочу выучить английский. Купила учебники, сначала скачала приложение, записалась на курсы и хватило меня на 2 занятия.
0: Печально.
2: Ну, есть такие люди, которые также к спорту готовятся, купят себе форму, новые кроссовки.
0: Важен момент подготовки.
2: Да, да. Сходил один раз, сделал фоточку в зеркало и ушел.
1: Чтобы, пишет Александр Смирнов, машина жены заправлялась с ее карты, а не с моей. Для чего ходить на работу? Но этой, мадам, не объяснить. У нее одно оправдание. Ты мой хозяин. Документы в ЗАГСе получил. Теперь содержи.
2: Хорошо. Слушайте, это классно. Это будет вторая фраза после этой «сделает меня счастливым».
1: Это, видимо, муж Натальи Смирновой.
0: Здорово, да.
2: Ты мой хозяин.
0: Вот еще Игорь написал: «У меня большое желание выспаться в выходной день, но мои соседи категорически против. У них в субботу и воскресенье с 6 утра какие-то неотложные дела, и они всей своей большой дружной семьей топают сверху так, что просыпается весь подъезд».
1: Ната пишет: «Доброе утро. Мое желание — перестать учиться в школе, но этому мешают 3 детей с разницей в 9 лет. Сейчас мне 50 лет, я в 4-й раз учусь в 5-м классе.
0: Это похвально, на самом деле.
1: Ну вот у меня мама, помимо того, что работает, у нее в школе еще и разница между нами там сколько, 12 лет. Вот она в таком же положении. Год школы не было, и то на работе была.
0: Наталья пишет, вот Смирнова как раз, вот, она же писала, да, получается?
1: Это Александр Смирнов. Я так подозреваю, если не однофамильцы.
0: Наталья пишет: «Мое желание, чтобы бухгалтер при переводе зарплаты ошибся на пару ноликов больше. Мешает желание сам бухгалтера, собственно».
1: Вы там поговорите с ним, потому что уже были 1000 случаев, когда переводили больше,
0: да,
1: гораздо.
0: Причем там
1: на миллионы.
0: Астрономические,
1: да,
0: суммы.
1: И человек увольнялся, и все.
0: Юридически, ну, на тот момент, я сейчас не знаю, но на тот момент не могли поделать.
1: Да, да, да.
0: Кристина пишет: «Доброе утро, у меня желание стать стюардессой, но пока что мешает все». Все мешает. Особенно сильно мешает то, что я постоянно в дедлайнах нахожусь. Ну, то есть, где-то Кристина на другой работе работает, но мечтает стать стюардессой.
1: Какой аутлайн?
2: У меня дедлайн.
1: Какие свидания?
2: Малыш, до свидания.
0: Ольга пишет: «Доброе утро, подушечки. У меня есть огромное желание съесть одной целую банку сгущенки. Но мне всегда мешает моя семья, которая рядом, как правило, в этот момент.
1: Помогай».
0: Да. «Но в основном мое чувство вины еще мешает, если я с ними не поделюсь». Ну, тут уж, Ольга, вам надо определиться. Либо чувство вины, так сказать, задвинуть подальше в ящик, то ли что-то другое. Но существует просто еще такая, знаете, огромная банка сгущенки. То есть не вот это, ну, а привычная нам, да? А в продаже можно найти, я так думаю, что даже на маркетплейсах, ну, я даже не знаю, как показать руками, ну, то есть вот примерно...
2: Большую.
0: Да, это громадная банка сгущенки.
2: Хочешь, мы ее тебе
0: как подарим? Как банка даже не... Ну, краски такой промышленной, знаете. Вот, вот, и вот решение вам и семье, и вам хватит, по-моему, на очень долгое время.
1: Маркетплейс. Так, Ксения Верина пишет. Доброе утро. Мечтаешь о брызгах и ветре на Мальдивах, а получаешь брызги от чайника и сквозняк из окна офиса.
0: Горячего.
1: Так уже три года.
2: Ой, я активно в это верю.
0: Так, ну все, да, по-моему, все мы зачитали. В общем, друзья, желание, которому что-то мешает вечно исполниться, пишем, читаем сегодня до конца часа.
2: А вы представляете, Виталий, вы приходите к шефу и говорите: я хочу себе машину, ведь ты мой хозяин.
0: Ну нет, я боюсь, он меня не поймет. Вот вы можете так прийти сказать?
2: Я?
0: Да.
2: Кстати, да, могу.
0: Ну вот и все.
1: Да, он так: держите брызги от трамвая.
2: Нет, он мне печеньки покупает.
0: Брызги от трамвая пока мне только достаются.
2: У нас очень хороший шеф, ну правда. Печеньки овсяные, которые я люблю, он покупает.
0: Ну вот видите, вот, прекрасно.
1: Да. Это те, кто, которые у него уже засохли.
0: Которые никто
1: не выбрасывает уже. Надо даже скормить.
2: Да ну вас!
0: Это знаешь, как обычно бывает? То есть ты из дома самый невкусный конфет и забираешь на работу. Потому что на работе
1: испорченные.
0: На работе все съестся вообще нормально.
1: Пишите портал smotri.radio. Желание, которому вечно что-то мешает исполниться.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от «Бастон». Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж, салон «Бастон». Мужской выбор.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде в Орске прямо сейчас: плюс 15 днем до 26, в Ясном плюс 14 днем до 24, в Ковандыке Медногорске плюс 11 днем до 26, в Оренбурге плюс 14 днем до 26 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Адреналиновая лихорадка.
1: Чешется.
2: Да. Я даже не знаю, что, уточнять не будем. 21-103-7, код города 3537, друзья. Бензиновая лихорадка прямо сейчас.
3: Видимо, рука левая. Это да, же к деньгам, да. И к бензину, видимо.
2: Да, возможно.
1: Лихорадка же. Надо соответствовать названию-то. А то назвали, и все.
3: Ой, какой кошмар, Дима.
1: Так, еще давайте. Доброе утро.
4: Алло.
1: Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Виктор,
1: очень добро приятно. Пожаловать.
2: Виктор победитель, да. Так, сколько
1: еще
2: крутим
1: нет.
2: Барабан?
3: Это имя переводит.
1: Да. Но это я знаю.
2: Да. Сколько крутим барабан, Виктор?
4: Давайте 3.
2: 3 раза, хорошо.
3: Виталий отправляется к нашему колесу.
1: Мы вам желаем удачи, Виктор. Да. 3,
3: итак,
1: 2,
3: первый.
1: 1.
3: У нас провал.
1: Так, первый путь показал. Тем лучше.
3: Ну да, есть впереди еще 2. И 8 литров показывает нам второй круть. Что ты, между 8?
2: Я пробовал вручную вот так.
3: Нет.
2: Докрутить чуть-чуть.
3: Не получится. Давай
1: и
3: финальный
1: решающий.
3: Раз,
1: два, 18!
5: Витя, Витя, где класс. Ты, где ты? Где ты, Витя, Витя? Быстрее, Витя!
1: Витя, 18!
2: Победитель!
1: Да, браво!
2: Был, кстати, Виктор между прям двумя жерновами, между двумя провалами.
1: Да, там у вас прям четко выпало.
2: Раскочил, так сказать. Классный результат, 18 литров. Виктор, мы вас поздравляем. Что-то будете передавать кому-либо.
4: Спасибо за 18 литров, всем хорошего настроения.
2: Спасибо вам за
1: звонок. Наливайте. Да? Заливайте.
2: Бензин, да. Заливайте, да, в бак.
1: Да. Хорошо, вам вот так вот бывает счастливым утром такое.
2: Да, это классно.
1: Угу.
2: И хорошо, что мы к этому как-то причастны с вами все равно.
3: Да, отрадно.
2: Отрадно, да.
1: Топтать песок будете дальше?
2: Да уж потоптали летом.
1: Да, ну, я думаю, сам
2: столичью
1: никто не обидится.
2: Кстати, не все, Даша, по-моему, не топтал.
3: Нет, вообще ни разу.
1: Я один раз купался.
3: Не купалась даже.
1: Один раз за лет купался.
2: Нет, я раз 5-6, наверное, побывал на пляже.
1: Не по своей воле.
2: Частично, да.
3: Я хочу на морюшке.
1: 5-6, только с моста бросали, да.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Да, друзья, 29 минут 10 на студийных часах. Очередной выпуск неправильных новостей. В Мэриленде мужчина попытался ограбить банк с похищенным котенком в руках.
3: Сначала котенка украл.
2: Да. Угу. Похитил из зоомагазина котенка. Потом с ним же на руках пошел грабить банк. К маленькой черной кошке.
3: Так в меня стрелять не буду.
2: Да, по кличке Магнолия, даже узнали кличку. Он несколько недель наведывался ежедневно. Зоомагазин работал при торговом центре. А в нужный момент, когда у витрины не осталось сотрудников, мужчина схватил ключ, открыл клетку и выбежал с котенком
3: под
2: на
3: улицу. Песню.
2: Да.
3: В краю Магнолий.
2: Да. Так вот, дальше по соседству, когда он выбежал из зоомагазина, находился банк. Он туда забежал, попросил кассира подержать Магнолию, котенка, угу, пока сам напишет записку с требованием выдать наличные. Угу. Сигнал о попытке ограбления без оружия, но с котенком, поступил утром.
4: Милое ограбление.
2: Полиция приехала быстро, задержали подозреваемого прямо на месте, Магнолию вернули на место проживания постоянно.
4: Нет, ну, скорее всего, он понял, сколько стоит наполнитель, сколько стоит корм, прививки и такой, ну, надо.
2: Да, ну, возможно. А в США мужчину уволили через 2.5 часа после выхода на работу. Значит, когда он пришел туда, ему провели экскурсию по офису, начали обучать, а потом предложили пораньше пойти на обед. Как рассказывает мужчина, в момент, когда он выходил из здания, ему позвонили, сообщили, что увольняют его из-за плохой гигиены. Но он уверен, что дело не в гигиене.
4: Дело в людях.
2: Заявляет, что не пахло от него в тот день. Он выглядел ухоженным.
3: А пахло от мужчины в другой машине. В другом багажнике.
2: Он, по его словам, выглядел ухоженно, использовал дезодорант. Сам.
3: Кстати, классную тему сейчас придумали мошенники тоже. Я уверен, что это мошенники, я не до конца не проверял, но на тебя, значит...
2: Значит, она не классная.
3: Нет, смотри, понятное дело, что для нас-то нет, а для них да. На меня в соцсетях подписывается человек, у него ноль подписок. Ну, не подписывается, а начинает лайкать много. А тебе же интересно, что это такое вообще. Вот, ты заходишь, значит, смотришь, а там у человека ноль подписок, ну, то есть он никого не подписан, и у него только вот одна сторис и еще какая-то там, это еще штучка, история вот эта. Ты заходишь туда, и там написана одна фраза, как-то, знаешь, от тебя в этот раз очень сильно пахло. Я анонимно решил сказать об этом, в прошлый раз такого не было. И ссылка на канал в Телеграме. То есть очевидно, что человек хочет, чтобы, ну, вот этот мошенник перешли по этой ссылке, просто чтобы тебе дальше стало интересно. И в этом...
2: Заманивают.
3: Да, а там даже не Телеграм-канал наверняка, а какая-нибудь еще и другая штука, на которую ты перейдешь и что-нибудь
2: спишется. Вот, друзья, будьте осторожны.
3: Да,
2: вообще... Так вот, возвращаясь к мужчине. Ну, в общем, он предположил, теперь, внимание, причиной могло стать то, что он почесал нос. Возможно, это выглядело как ковыряние в носу. Или же непроизвольно издал звук ртом. Ну, так. Понимаете, да.
4: Да.
2: И кто-то это услышал. И поэтому его, возможно, уволили за плохую гигиену. Не знаю, в общем, в чем причина там-то точно. Вот, и вот такая новость, достаточно интересная. Введенный властями Воронежской области ИИ-патруль начал штрафовать их самих за грязные улицы, рисунки на стенах.
3: Собачий патруль.
2: Мусор и прочее. В общем, уже исков на 2 миллиона рублей. Речь идет о системе «Дозор». Это специальный автомобиль, оснащенный камерами с искусственным интеллектом. Он курсирует по городу, фиксирует нарушения. Но поскольку робот посчитал, что если не получается найти нарушителей или собственников стены, которые разрисованы, платиться за беспорядок должны районные управы и сама мэрия. И начал автоматически иски подавать туда. Ну, в смысле, иски подавать в суд на мэрию, и теперь вот они судятся
4: сами собой. Такой робот хотя бы на один день в Орск.
2: Ну, не знаю.
4: Он все сорняки сфоткает, все дороги.
2: О, опасно это дело.
3: Разворуют
2: с искусственным интеллектом.
3: Робота.
4: Ты что, боишься, он дорисует? Тут рисовать негде, все заросло.
2: Мало ли что.
3: Заросло в мусоре, да. Представьте, что весной будет в очередной раз. Вот, ну...
4: Ну, тут и летом-то было.
3: Да, да, да, да. Прям надо заняться этим вопросом, я считаю. Мне кажется, будет побольше свободного времени весной. Мы прям и статьи,
2: чего,
3: и репортажи.
2: У нас весной будет побольше свободного времени.
3: Будет, будет. Там
2: вы что-то знаете?
3: А ты думаешь?
4: Мы с Димкой готовимся.
3: Мы не просто дебилы, да? Вот. Так что надо заняться чистотой. И этим городом нам в нем жить все-таки. А у нас тут свинарник. Ладно, хорошего всем дня, друзья. Продолжаем, все будет хорошо. Рекламки немножко.
1: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело, колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
3: Все на лед!
2: Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
4: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
5: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
6: Телефон рекламной службы 25 08.

0: было раньше. Раньше.
1: Друзья, 21-137, код города 3537. Прямо сейчас
2: играйте. Флешку на гигабайт разыграем.
1: Не совсем.
3: Да.
1: Сейчас приготовьтесь, пожалуйста, потому что будем мы разыгрывать отличный набор подарков от магазина «Яблочный спас».
3: Да.
1: Да.
3: Доброе утро.
4: Май газер. Май газер. Всем здорово.
3: Что? Это Андрюха у нас там, я так понимаю, да?
1: Да.
4: Да.
1: Так, по-моему, второй раз, да, пытается Андрюха выиграть?
3: Да, я думаю, финальный.
1: Давайте попробуем. Ну, постарайтесь, пожалуйста.
3: Да, Андрюх, желаю тебе удачи. Надо по-прежнему 4 из 5 угадать, что было раньше наших пар. Поэтому желаем тебе удачи. 3, 2, давай, Даш.
5: Что изобрели раньше, радар или микроволновую печь?
4: Радар.
5: Верно. Что появилось раньше, телевидение в цвете или спутниковая связь?
4: Спутниковая связь.
5: Неверно. Что произошло раньше, первый полет человека в космос или первый выход человека в открытый космос?
4: Первый полет в космос.
5: Это верно. Что вышло раньше, мультфильм «Король лев» или первый фильм «История игрушек»?
4: История игрушек.
5: Неверно. Что появилось раньше, компакт-диск или мобильный телефон?
4: Компакт-диск.
5: Верно.
3: Обидно.
1: Да.
5: Но три из пяти.
3: Короля льва назвали.
1: Ну да, король лев.
3: Старый.
5: А там разница в год на самом деле?
3: Ну, все равно. На подкорке как будто очевидно, что...
1: Ну, конечно, да. Раньше увидели.
5: Там даже по анимации все понятно.
1: Да. Нет, Андрей, к сожалению, не получается.
3: Чуть-чуть прям, на носовом платке. Хотя в прошлый раз было меньше у тебя правильных ответов.
1: Да.
3: Поэтому ты с каждым разом все больше и больше. Молодец.
1: Ну что, передашь кому-то приветы?
4: Да, привет всем. И всем хорошего дня и прекрасной работы. Да, давайте,
3: зажигаем, работаем, Андрей.
1: Мне что нравится,
3: спасибо.
1: Андрей, в общем-то, не расстраивается никогда, да.
5: Там сама суть дозвонится.
3: Он выиграл-то раза два, наверное, за 5 лет. Но он всегда на позитив.
1: Да.
3: Вот.
1: Молодец.
3: Да, Дарья, что-то надо вам сказать.
5: Мне надо сказать о том, что мы продолжаем узнавать, что было раньше. Поэтому дозванивайтесь каждый будний день. Мы в подушку шоу будем играть и разыгрывать подарки.
3: Угу. Ну, обязательно. Яблочный спас поможет.
0: Реклама. Сен всюду мониторил и зашел в Яблочный спас. Техники здесь раз при море и доступно все для нас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
0: Что было раньше?

0: Реклама. Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
2: Какие итальянцы? Где?
1: В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 16 днем до 25. В Ясном плюс 17 днем до 23. В Кувандыке-Медногорске плюс 16 днем до 25. В Оренбурге плюс 19 днем до 27 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Виталь, ты глаза уронил.
1: Подними глаза.
2: Я думаю, долго мы будем ждать.
3: Ну, вкусно.
2: Всем здравствуйте, еще раз доброе утро, друзья. Завершаем тему сегодняшнюю, как желание которому что-то вечно мешает исполниться. Давайте дочитаем сообщение и вручим главный подарок сегодня. Значит, Лилия написала: «Доброе утро, ума, вечно я во что-то вляпываюсь или куда-то залезу, куда не надо. Ум хочу, ум». А что мешает-то, Лилия?
3: Да,
2: вот
3: непонятно.
4: Ну, да. Может быть, отсутствие?
2: А еще она хочет память хорошую, а то дойдешь до кухни, уже не помнишь, зачем пришла.
3: Вам это надо, флешку.
2: Или... этот лекарство как-то...
3: Лекарство?
2: Называется.
3: Не помню, да?
1: Для памяти не помню. Не пил, наверное.
2: Глицинчик.
1: Или не помогает.
2: Вот Ольга еще дописала: отличная идея про огромную банку сгущенки. Пошла искать на маркетплейсах. Вот в том часе мы обсуждали, что никак не успевает Ольга съесть одну целую банку.
4: Мы, кстати, вот уже за эфиром нашли такую банку. Виталику предлагаем подарить, но отказывается.
2: Не, да мне зачем? Вот Ольга хотела, она пусть, да, вот ей можете подарить.
3: А я хочу.
2: Да.
4: А ты хочешь?
3: Банку, да.
4: Большую банку сгущенку.
3: Конечно.
4: У тебя скоро день рождения. Ты мне скажи, что ты хочешь. Я все для тебя сделаю.
3: Ты мой хозяин.
4: В рамках 100 рублей рассчитывай на все, что угодно.
3: Вы уже забрали набор отверток, пожалуйста.
4: Да.
2: Да.
4: Но это же не ограничено. Что, я тебе только один подарок подарю?
3: Ну, значит, с Виталика сгущенка.
4: Ну, вот, и договорились.
2: Да. Это вы там сами определяете, что кому еще додарить.
4: Тебе скидываться надо.
2: Ну, скидываться понятно.
4: Ну, вот, а я куплю ему банку сгущенки.
3: За твой счет, да. Понимаешь? Ты сейчас работаешь, чтобы мне сгущенку.
2: Чтобы она была... Я сейчас работаю, чтобы она была счастлива, да, я понял.
4: А Димка?
2: Димка, не знаю, будет счастлив, нет. Меня это уже, честно говоря, мало.
3: Назло не буду.
4: Так, ну давайте еще дочитаем.
3: Еще у нас тут сообщение есть. Игорь пишет: здравствуйте, уважаемые, любимые, веселые подушечки. Вот мое желание. Хочу взлететь, расправив крылья ввысь, но тянет вниз забот немая тяжесть. Мечта зовет, а жизнь твердит: постой, и день за днем все рушит эту сладость.
2: Вот, опять вот в стихах, то есть нам
4: вы прислали. Ну, вот для тебя, Виталий.
2: Ну, я понял, спасибо. Я как ценитель, да.
4: Так, ну и давайте завершим. Вот еще сообщение от Кати. Она хочет накопить на новую машину. Мешает ее врожденное умение видеть распродажи, красивые обуви, спонтанные идеи, а поедем на море в выходные и любовь к доставке еды.
2: Угу.
4: Думаю, это нам знакомо.
2: Ну, конечно. Доставка еды знакома всем.
4: Но, если честно, вот подводя итог, мне сегодня запомнилось сообщение от Александра, где он мечтает, чтобы жена заправлялась уже со своей собственной карты, а она ему не дает, ведь он ее хозяин.
2: Да-да-да. Мы оценили это сообщение все втроем, и вот второй раз подряд практически мы единогласно приходим к одному решению.
3: Я бы за Мальдивы, конечно.
2: Да ладно. Ты за эфиром, ты был за это сообщение. Давай сейчас не это, не нагнетай уже.
3: Я на Мальдивы хочу.
4: Давайте мы его еще раз прочитаем.
2: Да, пожалуйста.
4: Александр пишет: чтобы машина жены заправлялась с ее карты, а не с моей. Для чего ходит на работу? Но этой мадам не объяснить. У нее одно оправдание: ты мой хозяин, документы в ЗАГСе получил, теперь содержи.
2: Все. Вот класс. Он и получает кофе от Кофе Лайка за сообщение. Да, до тумана еще пока далековато, друзья. А пока еще тепло.
3: Там сиреневый стакан. Кофе заплывает.
2: Да. Ладно, всем спасибо за то, что принимали участие в сегодняшней нашей беседе. Ну и всем по традиции хорошего четверга, а завтра уже пятница.
3: На правах рекламы,
2: да.
4: Уже попрощался. Кофе Лайк помогает проснуться утром, зарядиться днем и приятно провести вечер. Адреса: город Гайлица, Ленина 46, город Новотроицк, Советская 84, Марии Корецкой, Советская 44А, парк Советская 93, остановка Гагарина.
2: Все, вот теперь точно все. Всем спасибо, всем пока.
3: Нет, еще не пока, потому что я тут понял, что не случайно эта песня появилась на фоне.
2: Угу.
3: Виталий же гоняется за новеньким трамваем.
2: Да.
4: Да.
3: Да. Ну вот там про него прям...
5: Кондуктор, не спеши.
3: Да. Он так медленно от него уезжает.
2: Улепетывает, так я бы сказал.
3: Ладно. Надеюсь, завтра утром тебе повезет.
2: Да.
3: Так, хорошего утра всем. Хорошего четверга. Будьте умничками. Завтра будем встречать пятницу.

0: на Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске активизировались работы по санитарному содержанию и формированию крон зеленых насаждений. Масштабные работы по благоустройству охватывают все районы города, и при этом в каждом из них процесс находится на разной стадии. Глава Орска Артем Воробьев подчеркнул, что своевременная обрезка решает сразу несколько задач. Это не только улучшает здоровье самих деревьев за счет лучшей вентиляции и освещенности, но и напрямую влияет на безопасность дорожного движения, открывая обзор водителям и освобождая от веток дорожные знаки. Россия благодарна и признательна за приглашение президента России Владимира Путина на саммит о Большой Двадцатке. Об этом РИА Новости рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. «Мы определимся и проработаем его по дипломатическим каналам», — отметил он. В ходе встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили украинский конфликт, двусторонние отношения, а также политическую обстановку в мире. Также в ходе переговоров Рубио передал приглашение президенту России на саммит о Большой Двадцатке в Майами. За последний год 40% работающих россиян задумывались об увольнении, но действительно сменили работу только 5%. По данным ВЦИОМ, который приводит «Комсомольская правда», чаще всего причиной становится недовольство зарплатой и высокой нагрузкой. При этом 62% респондентов не имеют на примете компании, куда хотели бы перейти. Реже всего об увольнении задумываются те, кто доволен материальным положением своей семьи. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 40 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Поиграем в города?
3: Ага.
1: Начинай.
3: Казань.
1: Новороссийск.
3: Краснодар.
1: Рязань.
3: Москва.
1: А при чем тут Москва?
3: А при том, что мы работаем с новостройками по всей России. Уфа, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург. Звони по номеру телефона в городе Орске 33-96-33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
0: Новости. Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: доброе утро. Еще раз скажу всем и каждому. Смотри радио. Рады приветствовать. 10.05. Мизмо с треком Hello. Ну, символично. Начали час. Teddy Swims, Рон Мэй. И все это для того, чтобы нам было здорово каждому. Также поговорим о праздниках. Все это в ближайшее время. Доброе утро.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: 1. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ой, девочки, это amazing. Там количество праздников, которые сегодня, сейчас будем в нем разбираться. Так вот, напоминаю, 24 сентября, во-первых, четверг, Всемирный день моря. Ну вот, пускай вас свозят именно туда, вас, или это осенью, или весной. А далее, праздник законченности дел. Пускай они всегда на позитивной ноте заканчиваются. Далее у нас Международный день караванщика. Также государственного флага и герба Республики Крым. Еще у нас отмечается, значит, День системного аналитика с праздником вас. Всемирный день горилл. Наверняка тоже знакомый имеется. Всемирный день исследований, соответственно, рака тоже очень важно. Всемирный день борьбы с также раком щитовидной железы тоже нельзя не отметить. И у нас из-за границы пришедшие события. День для себя и день синей птицы счастья. Ну, птицу счастья бы подключили, если бы, конечно, формат был похожий. Ну, а пока у нас Люсти Ботина, я Рик Хьюгл, а также Вань Дмитриенко. Реклама.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в газовик. Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22 47 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22 47 47. Нужна гарантированная подача машины? 22 47 47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22 47 47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22 47 47. Такси «Лидер».
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций Royal 7. Качественный бензин по доступной цене.
1: А давайте, астрология в очередной раз просит к нам поближе.
2: Овен.
1: Сегодня, горя желанием все изменить, вы можете основательно наломать дров. Не стоит приумножать сущности сверх необходимости.
2: Телец.
1: Вам потребуется вся твердость, на которую вы только способны.
2: Близнецы.
1: Количество затраченных на достижение какой-то цели усилий может достигнуть совершенно неимоверных размеров. Однако толку от этого никакого не будет.
2: Рак.
1: Этот день может принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе.
2: Лев.
1: Не стоит пытаться ограничивать порывы своего остроумия и жизнерадостности.
2: Дева.
1: Извечная борьба между здравым смыслом и движениями души, время от времени происходящее в душе каждого человека, сегодня может совершенно выбить вас из колеи.
2: Весы.
1: Вам может здорово повредить ваша неугомонность. Не надо хвататься и хвататься вообще за все подряд.
2: Скорпион.
1: Сегодня у вас могут возникнуть проблемы на личном фронте.
2: Стрелец.
1: Этот день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд.
2: Козерог.
1: Сегодня вас будет тянуть в дальние дали на поиски приключений. Впрочем, если первое желание, то есть дали, да, может оказаться затруднительным, то условия для удовлетворения второго вы можете найти в избытке.
2: Водолей.
1: Вы будете коллектором информации. Убедитесь в отсутствии утечки.
2: Рыбы.
1: Вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски. От ignio.com был данный прогноз. Пока наслаждаемся группой «Добро».
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
3: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри Радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит. На все времена.
1: Итак, сегодня в данной рубрике Майкл Джексон с треком «Билли Джин». Да, 90, хотел сказать. Даже не 90, 82-й год выпуска. Ну и текст основан на реальном опыте Джексона вместе с группой.

0: музыку, а если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо».
0: Устали от серого асфальта?
1: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
2: и море позитива.
0: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
1: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
0: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
1: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 33 0470.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске началось 10-е заседание городского совета депутатов 7-го созыва. Сейчас там депутаты обсуждают новый состав Орска. Документ обновляют из-за изменений в федеральном законодательстве. А вторым вопросом депутаты рассмотрели инициативу, связанную с последствиями паводка 2024 года. Предполагается расширить список пострадавших, которые смогут без торгов арендовать муниципальную землю. Речь в том числе идет о борчанах, чьи дома были повреждены или утрачены во время паводка и чьи участки граничат со свободной муниципальной землей. Инициативу депутаты поддержали единогласно. Сегодня, 24 сентября, на всех АЗС Оренбургской области могут заправиться автомобили, номера которых заканчиваются на четную цифру. Бензин АИ-92 и АИ-95 можно заправить от 15 до 30 литров на одну машину. Лимит на дизельное топливо в городе составляет от 15 до 60 литров. На федеральных и региональных трассах можно заправить до 200. На спортивных объектах усилят меры безопасности. Единое правило для организации и проведения соревнований утвердил Минспорт, пишет парламентская газета. Теперь организаторы должны заранее согласовывать с МВД и ФСБ детали крупных мероприятий, продумывать схемы движения транспорта и зрителей, а также рассчитывать необходимое число сотрудников, охраны и контролеров. Перед началом соревнований площадки будут дополнительно проверять на готовность. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 40 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

0: и в целом я так могу. Райт слово в эфире. Ким Саунд новый час нам подарил, и в открытие. Давайте дальше двигаться на пути к выходным. Вот уже и 4 из 5 отработали. Особенно хорошо это считают те, у кого 5-2. Да, ну и продолжаем. Вот идет шаг за шагом. Практически уже наступает на пятки пятница. Чего вам желаю сделать быстрее. Калифорния Найтс впереди. Также Баста, Максим, Анна Немченко и Эндал.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
2: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
3: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно.

0: за котлами в газовик.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Желания, которые, значит, вот еще чуть-чуть, вот и сбывается, всегда им чуть-чуть мешает что-то. Вот Петр говорит, о чем мечтаешь? Да прилетит волшебник в голубом вертолете, подарит полмиллиона долларов. А почему не миллион? Ну, миллион нереально, наверное. Да и 500 миллионов, знаете. Ну, 500 в самый раз. Наверное, Петр, пускай исполняется. Вы там это, что-нибудь закиньте тоже, так в случае, если все реализуется. Приветик, Дима, радиохит. Наталья Борзунова пишет нам. Хочу передать огромный привет моему любимому мужу Александру. Мы сейчас не рядом, но думаю, в ближайшее время будем вместе. Также дочкам Катюшке, также Анютке и, конечно, всему Оренбуржью. Спасибо, Наталья, всей семье большой привет. Рукой из телевизора машем вам. И для этого смотри радио И, чтобы с теми, кто сейчас не рядом, и поддерживать связь. Джиган, Артикастин, Лето, Худи, пиши портал смотри.радио и слушаем Эленева.
1: Смотри вперед, смотри вперед.
2: Смотри, смотри. Радио.
3: Да, Витоси, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?
0: Каждую субботу в 6 вечера «Назад в чарты». Мы отправляемся туда, где песни были на первых строчках хит-парадов. А каждый трек становился саундтреком жизни.
2: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18:00 на «Смотри радио» «Назад в чарты». Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
6: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться. Новотроицк, заводская 1.

0: Хит. На все времена.
1: I like it. Песня английского дуэта электронной музыки Narcotic Trust, ну и певицы Evangeline Lewis на вокале. Собственно, песня была выпущена в 2004 году. Бас-гитар там присутствует.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
3: Все на лед!
2: Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
4: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
5: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
6: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
7: «Подушка-шоу».
6: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».

0: прям про меня песня.
1: Человек-ковер. Привет.
0: Человек-колорадский жук и человек-ковер.
2: Мороженое хочешь?
1: А хочешь ковер, да, вот у нас ковер.
3: А мы забор красим,
1: да? Да, да,
0: а я сам себя спародирую.
1: Ты сам? Давай.
0: Да не, не ладно. Ну ты уже включил, что теперь?
1: Ну ладно, уже не похоже.
0: Уже не похоже будет. Так люди бы как-то это, понимаешь, ужас. Вот так, ну как дела?
1: И так сойдет. Нет.
3: Ну, ж царь!
1: Да, надо... Во, надо очень высоко, да. Молодец.
3: А он забор красит.
1: Да, да, хорошо. Вот это, да.
0: А вот это вот...
3: Я на солнышке лежу.
1: Не, я лучше это... Поданки!
0: Конечно, что такое? А можно такое слово говорить?
1: Пускай будет, да. Ладно, Джек Куликов пока лишнего не говорит.

0: Далее. Полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске появится новое название улиц. Депутаты горсовета поддержали новое название улиц в нескольких садовых товариществах города. Среди них Небесная, Пляжная, Песочная, Сосновая, Лазуритовая, Малахитовая, Алмазная, Топазовая, Сапфировая и другие. А в СНТ сад номер 6 ЮМЗ появится улица Зимняя. Решение депутаты поддержали единогласно. В новом терминале аэропорта Оренбурга установили 23 стойки регистрации. 8 из них предназначены для самостоятельной регистрации и сдачи багажа. Стойки оборудовывают утопленными в пол лентами. Такое решение создает удобство для пассажиров. Теперь багаж можно сдать, не поднимая чемодан. Новый терминал аэропорта в Оренбурге открыли для пассажиров в начале лета. Строительство нового пассажирского терминала аэропорта Оренбурга стало одним из крупнейших инфраструктурных проектов региона последних лет. В МВД предложили учитывать использование искусственного интеллекта при совершении преступления как отягчающий фактор. Об этом сообщает ТАСС. Речь идет, в частности, о клевете, неправомерном доступе к компьютерной информации и создании вредоносных программ. Такие поправки в Уголовный кодекс ведомство разрабатывает вместе с Минюстом и другими органами. Кроме того, правоохранители предлагают усилить профилактику киберпреступлений. В том числе планируется подготовить рекомендации по работе с искусственным интеллектом, проверке материалов на признаки дипфейков и защите персональных данных. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 40 копеек, СПТНГ 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А кто это здесь проснулся, потянулся и пришел на работу? Жень Куликов здесь, друзья. До 18.00 буду с вами в ваших ушах, в ваших глазах. Поэтому давайте вместе будем проводить этот день. Этот четверг будет нашим. То есть это точно. Погнали.
2: Смотри радио.

0: реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Да, друзья, это Киногуд, это Виталий Морозов. Здравствуй.
2: Привет, Женя. Всем здравствуйте, друзья. Новинки сегодня обсудим, посмотрим, что можно увидеть в кинотеатрах на этой неделе. Российский космический блокбастер с Юрой Борисовым. Продолжение опасных приключений на высоте. Тоже сейчас будет об этом рассказано. В общем, все то, что самое заметное, собрали здесь. Ну, во-первых, «Девятая планета» — картина про молодого человека по имени Тима Хруст. Его играет Юра Борисов. Живет он, в принципе, обычной жизнью автомеханика, но однажды с ним происходит ЧП, после которого Дима начинает видеть яркие сны, в которых он служит на далекой загадочной планете, населенной какими-то космическими монстрами.
1: Они как желе, да, такие?
2: Ну, похоже, да, что-то, что-то по такое, трейлеру. Да.
1: По трейлеру.
2: Попытка поделиться вот своими снами с окружающими не встречает понимания. Близкие Димы винят в этом больше, наверное, его чересчур бурную фантазию. В какой-то момент Дима и сам
1: как-то... Все Димы такие.
2: Как-то не верит в эти сигналы сознания, пока вдруг наяву не встречает девушку Полину. Ее играет Ирина Старшенбаум, которую вот он ее как раз в этих снах и видел. То есть такое озарение наступает. Он, Дима, понимает, что некто стер что-то важное из его памяти, и его девушки в том числе. И вот теперь нужно понять, зачем это было сделано.
1: А это же уже его девушка, да? Уже он так понял.
2: Дима. Ну, была во снах, по крайней мере, да. А он ее даже спасал там от смерти. Вот. И зачем это сделано было, стерта память, непонятно. В общем, он отправляется на девятую планету, чтобы выяснить все до конца. Это за долгое время, наверное, один из первых таких действительно фантастических космических блокбастеров российского производства. Фильм где-то отдаленно, конечно, напоминает «Правдивую ложь» Пола Верховена. Поставил ее режиссер Николай Рыбников. За литературную основу отвечал Игорь Ткаченко за сценарий, да. Вот. Помимо Юры Борисова и Ирины Старшенбаум в фильме играет Алексей Серебряков, Максим Емельянов и Даниил Спиваковский. А вот продюсером фильма, кстати, выступил Сергей Сельянов, один из создателей культовых особенностей национальной охоты и брата Алексея Балабанова. Да. Ну, не знаю, я смотрел трейлер уже несколько раз.
1: Ну, трейлер даже, мне понравился.
2: И даже в кинотеатре, да. И по
1: даже
2: мне,
1: не скажешь, что это русский.
2: И по первым кадрам очень многообещающе все выглядит. Есть все предпосылки стать настоящим космическим блокбастером. Но, конечно, первые отзывы критиков пока не совсем в пользу картины. Увы, так уж получается.
1: Так
2: но
1: бывает.
2: Нужно самому все-таки посмотреть, да, чтобы...
1: Посмотрим про этого Диму.
2: Мнение оставить. А «Вышка 2» выходит на большие экраны. Я думаю, «Вышку» ты, наверное, смотрел.
1: Ну, первую смотрел,
2: первую,
1: да.
2: Первую, конечно,
1: да.
2: В 22-м году она выходила. Это теперь сиквел картины.
1: Мне нравятся такие фильмы. Где вот там вот один на один практически.
2: Главной героиней сиквела стала сестра погибшей в первой части «Экстремалки» Шайла, помните, да? Ее зовут Джакс, сестру, в смысле. В память о своей сестре она ищет самые высокие места в мире, которые Шайла мечтала покорить. И сама собирается в экспедицию для того, чтобы в память о ней это сделать. Одно из таких мест — это гора Кван в Таиланде. Там Джакс, ее подруга и местный гид застревают на высоте 2070 метров. Зачем так точно нужно было указывать, не знаю, но, в общем, 2070 метров, и, в общем-то, есть риск, конечно, повторить судьбу Шайлы.
1: Ну, наверное, так повторить.
2: Бороться там на высоте за выживание. Я напомню, что трейлер «Вышка» про телерадиомачту, на которую забрались две экстремалки, вышел в 2022 году. На тот момент казалось, в принципе, вполне рядовая картина, ничего особенного, но вдруг стала абсолютным кассовым хитом. И в России в том числе. И бюджет у нее был совершенно минимальный. Она многократно окупила его, я имею в виду картину. Она, вот,
1: и эту «Вышку», и картину.
2: Потраченные на съемки, да. Зрители по-настоящему переживали за главных героинь, которые борются за выживание на экстремальной высоте. И, кроме того, создатели фильма максимально пытались сократить дистанцию между кино и зрителем, снимая частично на натуре, ну и вызывая, понятно, неподдельный страх высоты. Ну, действительно, когда его смотришь местами, ну, это страшно, правда, да. Выглядит довольно внушительно. Вот. И, собственно, вторая, поскольку такой успех, вторая часть была лишь вопросом времени.
1: Ну,
2: и
1: думаете,
2: вот прошло 4 года.
1: Виталий, нормально будет? Иногда вторые части,
2: пока
1: не
2: знаю.
1: Очень.
2: Я
1: да?
2: же не смотрел. Ну, вот. Прошло 4 года, теперь это совершенно другое кино. тем же сюжетом, ну, похожим сюжетом, но с другими действующими лицами. И за режиссуру Скотт Манн больше не отвечает. Не отвечает, да. То есть он был режиссером первой части. На этот раз он ограничился продюсерскими функциями и отчасти еще принимал участие в написании сценария. А режиссировали картину «Братья Спирик». Это Майкл и Питер. Ну, вот я посмотрел, да, все-таки пока критики довольно прохладно встретили фильм. 54% свежести у него на основе 56 рецензий на сайте агрегатора.
1: Это вот наподобие, да. Знаете, вот как вот, это то же самое, что снять 72 часа, или как вот, помните, тоже, когда парень там бегал-бегал, вот, или сколько, 120, ну, в общем, сколько-то часов, да, где ему эту руку-то придавило.
2: 124, по-моему.
1: Ну, вот, где руку придавило. Да. И то же самое, сейчас вторую часть снять, то же самое, наверное, такое, там ничего такого сверхъестественного, наверное, не придумаешь уже.
2: Ну, наверное, ну, да.
1: Ну, будем смотреть, почему бы и нет. А вдруг что-то интересное.
2: Ну, тем не менее, да. Такое
1: каким зомби
2: достаточно
1: там
2: знаковое событие в мире кино.
1: Ну, да.
2: Ну и все. На этом пока вот такие фильмы у нас в выходные.
1: Ну все, тогда посмотрим. Обязательно вам доложим, расскажем. Вы тоже смотрите.
2: Скорее я вперед буду.
1: Ну, это ваша прерогатива. Все, спасибо большое, Виталий. Пока-пока.
2: Вам спасибо.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская 115Б. Телефон

0: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
1: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Заходите в мессенджер Макса, в Телеграм наш, в ВК, виды хоть куда. Заходите, друзья, и смотрите, там я выложил себя красивую дотку. В общем, продолжите фразу. Скоро выходные, а это значит, вот что это значит. И вот там Дреймер написал: скоро выходные, а это значит, что скоро понедельник. Молодец, молодец тебе, вот прям лайк от меня. Иван написал: а это значит, что Новый год еще ближе. Вот, вот, действительно, мы стали забывать о том, что скоро, друзья, лучший и самый любимый наш праздник. Ну, сначала мой день рождения, потом, конечно же, день рождения моих коллег, ну, а потом и Новый год. Поэтому давайте, друзья, пишите, вот давайте продолжим фразу. Скоро выходные, а это значит, что значит? Нужно веселиться, конечно же, загадывать всякие желания, можно песни у меня попросить, почему бы и нет. Обязательно все поставлю, если это, конечно же, в нашей ротации. Ну, а пока Никита улетели навсегда, ну, а потом Беарвульф с Фениксом своим здесь нас порадует. Погнали, друзья!

0: заряжайся хитами, и жизнь станет ярче.
1: Зажечь огни земли.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
0: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо». Небо-парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо-парк. Время взлететь.
3: Сен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

0: Далее 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Из Орска в зону специальной военной операции ушел гуманитарный конвой. Об этом сообщил глава города Артем Воробьев. Бойцам отправили мотоциклы, генераторы, аккумуляторы, мотопомпы, рации, инструменты, а также консервы и сладкие гостинцы. При поддержке неравнодушных арчан и предпринимателей удалось приобрести 3 автомобиля УАЗ. Сейчас их готовят к отправке. В ноябре они уедут вместе с новым гуманитарным грузом. Это станет значительной поддержкой для наших солдат, заявил Артем Воробьев. Цены на бензин за неделю снизились в 25 российских регионах. Таковы данные Росстата. Статистика охватывает период с 15 по 21 сентября. Сильнее всего топливо подешевело в Крыму более чем на 5%. На Алтае, в Карачаево-Черкесии и Новосибирской области снижение превысило 2%. Еще в 18 регионах цены уменьшились менее чем на процент. При этом в отдельных субъектах сохраняются ограничения на продажу бензина. Пик заболеваемости гриппом в России в текущем эпидемиологическом сезоне придется на новогодние праздники. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, активность инфекции начинает расти со временем, и основной подъем традиционно ожидается в праздничные дни с продолжением в середине января. Преимущественно пик активности гриппозной инфекции приходится на новогодние праздники, а дальше это середина января, пояснила Попова. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 40 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: Каждому кадру.

0: Смельчаков на Радио Хит.
1: Да, друзья, смех заразителен. Ученые доказали, что когда мы слышим смех, наш мозг готовит мышцы лица к улыбке. Так что, если я сейчас рассмеюсь, вы улыбнетесь, это, знаете, это не гипноз, это биология. Друзья, в новый час влетаем. Здесь много всего интересного будет. Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445.
3: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически плойка. В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лиз» 180 мл 85 рублей. Плойка «Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Да, друзья, это Автоэксперт. Илья Доргов, Костя Макаров. Здравствуйте.
2: Привет всем. Привет, Орск, Оренбург, Россия, страна, мир. Здравствуйте все.
3: Да, друзья, всем день добрый.
4: О чем расскажешь?
3: Много чего интересного. Так вот, эксперты спрогнозировали всплеск продаж автомобилей до конца этого года.
1: Да вы что?
2: Это так?
3: А все из-за того, что у нас грядет очередное повышение утиль сбора. Я думаю,
2: куда
3: все...
2: больше.
3: Ну, давайте я сразу скажу, что получается...
2: Правила все те же, получается?
3: С 1 января, получается, 27-го года в России вновь вырастет утилизационный сбор на автомобили. То есть ставки увеличатся в среднем на 10-20% в зависимости от типа техники. И нужно понимать, что это как бы не новое решение, то есть очередной этап плановой индексации. Если вы помните, начиная с 24-го года вот это все началось, и вплоть до 2030-го будет идти.
2: То есть повышение,
3: каждый год. Ну и, соответственно, в Российской ассоциации автодилеров считают, что, соответственно, в начале 27-го года на авторынке будет наблюдаться просто полнейший провал по продажам, учитывая тот момент, что...
2: Люди закупятся сейчас,
3: да? Люди закупятся сейчас, и плюсом, да, вырастет, подорожает утильсбор. Ну и, соответственно, вопрос встает, а стоит ли поторопиться с покупкой-то на самом деле? И есть вот у меня небольшое, так сказать, исследование по этому вопросу, то есть опрос показал, что большинство россиян не планируют покупать автомобиль до конца этого года из-за высоких цен. На этот вариант ответили более 67% респондентов. Вот, еще 16% заявили, что уже приобрели автомобиль. Вот, а 8% все-таки рассматривают покупку машины до 1 января. Причем буквально вот сейчас, смотря новости, мне попалось о том, что у нас Тимати заплатил самый большой утилизбор за свой автомобиль Бугатти, который стоит там порядка что-то 500 миллионов рублей, ее стоимость составляет, а утили он заплатил 244 миллиона.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
3: Вы представляете?
2: Я просто представляю, что
3: просто ужас какой-то.
2: С нашим ритмом жизни, ну и в целом с нашими там, да, средними зарплатами, получив такую сумму, можно было жить спокойно всю жизнь. И не беспокоиться ни о чем.
3: Да.
4: А это всего лишь утилизбор.
3: На самом деле, да, каждому сейчас стоит задуматься над этим вопросом, кто хочет приобрести автомобиль. То есть нужно это сделать все-таки сейчас, либо когда-то позже. Но мне кажется, наверное, все-таки лучше это сделать сейчас.
2: Ну, наверное, да. Если вы все-таки рассматривали, то, опять же, занимайтесь этим вопросом. Либо, я уверен, ну, видишь, тут будет просто индексация, а автомобили, которые везли до 160 лошадиных сил, они также будут
3: продаваться. Для них, да, ничего не изменится.
2: Все то же самое, цена плюс-минус будет та же.
3: Так, идем далее. Владельцам автомобилей с зарубежными регистрационными знаками могут радикально урезать время на погашение штрафов за нарушение ПДД.
2: Так.
3: То есть речь идет о сокращении с нынешних 60 дней, как для нас, для всех, да. Сейчас действует, до всего одних суток.
2: Ох ты ж,
3: да. Так. Причем такой законопроект уже лег на стол в аппарате правительства.
2: А как оно будет приходить?
3: Вот. Зачем понадобилось, давайте начнем, столь жесткая мера? Так вот, в МВД пояснили, что за 2 месяца водитель на иностранных номерах вполне успевает уехать из страны, так и не рассчитавшись по долгам. Ну и, соответственно, если поправки все-таки примут, то при просрочке оплаты транспортное средство сможет быть задержано до тех пор, пока задолженность не будет закрыта.
2: То есть те, кто взял себе ВНЖ в Беларуси, купил там автомобиль и тут спокойно катается, теперь для него правило будет день в день, считай, фактически платить за штраф.
3: По факту, да, получается именно так.
2: Понятно.
3: Ну, хорошо, в принципе-то.
4: Для бюджета.
2: Для бюджета хорошо индексация утильсбора, давайте будем честными.
4: От Тимати.
3: Так, ну и еще одна новость о том, что эксперты назвали 3 самых дешевых в обслуживании бюджетных автомобилей в России.
2: Так, и Лада Гранта.
3: Да,
2: Лада Искра.
3: Самыми доступными оказались...
2: И Лада Веста.
3: Да, практически все, на самом деле. Да, давайте начнем с того, что самое дешевое получилось у нас Лада Нива Легенд на первом месте. Далее Гранта. И замыкает у нас
4: круг.
3: Значит, Лада Ларгус. Вот. Нашел.
2: Лада Ларгус.
3: Да, причем вот я посмотрел здесь еще и цены. То есть, вот как сообщается, для первого плана, для первого плана ВТО, допустим, на ту же Легенд, вот без учета расходников, здесь сообщается, что сумма составляет 9200 рублей. Угу. Это как так дорого стало? Когда так дорого стало? Без учета масла и фильтров.
2: Почему дорого? Это нормально. Ты давненько не был в сервисных центрах.
4: У Тимати дорого, а у нас. Понимаете? Это нормально.
3: Вот, то есть для Нивы это 9000 рублей, для Гранты почти 11000 рублей, но и для Ларгуса порядка 13500 рублей.
4: А вот видите, Ларгус не стоит на месте. Вот я недавно ехал на Ларгусе.
2: Иначе зачем он нужен? Если он зачем стоял.
4: Сзади ехал такой, а там, оказывается, окошечки уже откроются.
2: Да, понимаете? Не открывались.
4: Не, они раньше не открывались.
2: А, ты знаток Ларгус.
4: Ну, я раньше, когда ездил, не открывались.
3: По Золотому кольцу России.
4: На Золотом Ларгусе.
2: Хорошо, хорошая новость. Скажу я так. Ладно, Кость, спасибо большое. Друзья, мы же с вами давайте будем дальше двигаться по этому дню и сопровождать все классной музыкой, которая будет звучать в эфире
0: Радиохит. Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-30. 3, 7,
1: как сохранить?

0: На Тагильской 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА». Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
2: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
4: Что было раньше? Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
5: «Подушка шоу».
4: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Хит. Хит. На все время.
8: А сегодня мы будем слушать Алишу Бэтмур. Скажете, кто это? Так это Пинк, друзья. По одной из самых распространенных версий, псевдоним Пинк появился в честь персонажа мистера Пинка из фильма Квентина Тарантино «Бешеные псы», категория 18+. Ну а сама певица также рассказывала, что прозвище закрепилось за ней еще в юности. Поэтому давайте послушаем Пинк здесь, на Смотри Радио. Погнали! Погнали!

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акции действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афин».

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Ночная поездка на питбайке закончилась для 20-летнего арчанина на больничной койке. ДТП произошло 23 сентября напротив дома номер 2 по проспекту Мира. Двигаясь от площади Гагарина в сторону Орского шоссе, водитель питбайка не справился с управлением. Он выбрал скорость, не соответствующую конкретным условиям движения, и влетел в бордюр слева по ходу движения. Питбайк опрокинулся прямо на проезжей части. Парня госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами. Россияне снова стали чаще покупать картофельные чипсы. По данным компании Intec, в первой половине года продажи выросли на 9% в упаковках и на 17% в деньгах. При этом дорожать снеки стали медленнее. Во втором квартале цены прибавили около 5% против 15 годом ранее. Кроме того, растет интерес и к альтернативным обычным чипсам, например, снекам из овощей, фруктов и нори, а также цельнозерновым и протеиновым перекусам. За последний год 40% работающих россиян задумывались об увольнении, но действительно сменили работу только 15%. По данным ВЦИОМ, которые приводит «Комсомольская правда», чаще всего причиной становится недовольство зарплатой и высокой нагрузкой. При этом 62% респондентов не имеют на примете компании, куда бы хотели перейти. Прежде всего об увольнении задумываются те, кто доволен материальным положением своей семьи. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 40 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, Женя Куликов, новый час. Врываемся, влетаем незамедлительно, как сила звука. Ну и, конечно, много музыки здесь обещаю. Тут и Иванушки Интернешнл будут с композицией «Небо», также Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сузана с отражением и так далее.

0: лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Хочешь помочь своему кумиру добраться до вершины Хит-Мьюзик-Чарта? Тогда доставай свой гаджет и проявляй активность. Заходи на портал «Смотри радио» и голосуй. А еще там ты найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте были Алок и Иллениум, Тузы Мун. Строчку занимал Дивак и его трек «Slow Down». А лидером хит-парада оказалась дружная команда Алок и Халиф «Dave Into Me».
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки SGA и SDA Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
3: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73.
4: Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
5: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
6: Знание полезно, призы вкусно.
5: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
7: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Ну что ж, друзья мои хорошие, вот он, Женя Гульгов, и вот он наш день. Если кто-то сейчас обедает, ну поздно, ну а вдруг обедает, а вам приятного аппетита, если кто поехал куда-то, вам хорошего, так, поездки хорошей. В общем, желаю вам всего самого хорошего, друзья. И вот интересности всякие, что произошли. Какие? Лоси позвонили в домофон, ну представляете? За границей ранним утром жители разбудил домофон. Хозяин пошел открывать, но передумал, ну такой посмотрел, у калитки стояли два лося. Им не открыли, и тогда животные просто перепрыгнули через забор и пошли дальше. Вот такие вот новости, друзья. Вот видите как. Ну, зато вот есть о чем вспомнить, да? Поэтому нужно жить в моменте, как вот это поет Джарахов и Марку. Давайте прямо сейчас послушаем.
1: Будь ярче. Смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Все на лед! Пропусти серию домашних игр любимого клуба.
6: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
7: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
8: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри радио.
10: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
11: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
12: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
13: Взгляни на мир под другим углом.
14: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри

это ради чего только не пойдешь, ну, на что не пойдешь ради любви, да, видите, Холли Флейм хочет и луну украсть и так далее, но это как бы нет, давайте в рамках закона действовать, а то будет ай-яй-яй. Названы лучшие большие смартфоны, да, друзья, представляете, устройства Samsung, Apple и Motorola назвали лучшими смартфонами с большим экраном. Специалисты

Медиа там одного оценили рынок телефонов и назвали лучшими модели, имеющие дисплей с большой диагональю. Список возглавил Samsung Galaxy S26 Ultra, который авторы похвалили за 6,9-дюймовый дисплей. Процессор классный там, и 16 гигабайт оперативной памяти, и основную камеру с разрешением 200 мегапикселей. В общем, друзья, а у вас какой телефон? Напишите нам на наш координат. А? Интересно. Вот даже не видел, кстати, Samsung Galaxy S26 Ultra. Обязательно сейчас посмотрю, оценю и вам потом расскажу. Ну а пока смотрим радио. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Устали от серого асфальта?
2: Угу.
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, расскажу о погоде. Сейчас в Орске плюс 26 градусов, вечером плюс 20, в Оренбурге плюс 25, вечером плюс 22, в Ясном 25, вечером 19, в Кунтаке, Медногорске 25, вечером плюс 16. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база. Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено. Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске началось 10-е заседание городского совета депутатов 7-го созыва. Сейчас на заседании горсовета депутаты обсудили новый устав Орска. Документ обновляют из-за изменений в федеральном законодательстве. Вторым вопросом у депутатов была инициатива, связанная с последствиями паводка 2024 года. Предлагалось расширить список пострадавших, которые смогут без торгов арендовать муниципальную землю. Речь в том числе и шла о борчанах, чьи дома были повреждены или утрачены во время паводка и чьи участки граничат со свободной муниципальной землей. Инициативу депутаты поддержали единогласно. Сегодня, 24 сентября, на всех АЗС Оренбургской области могут заправиться автомобили, номера которых заканчиваются на четную цифру. Бензин АИ-92 и АИ-95 можно заправить от 15 до 30 литров на одну машину. Лимит на дизельное топливо в городе составляет от 15 до 60 литров. На федеральных и региональных трассах можно заправить до 200 литров. На спортивных объектах усилят меры безопасности. Единые правила для организации и проведения соревнований утвердил Минспорт. Теперь организаторы должны заранее согласовывать с МВД и ФСБ детали крупных мероприятий, продумывать схемы движения транспорта и зрителей, а также рассчитывать необходимое число сотрудников охраны и контролеров. Перед началом соревнований площадки будут дополнительно проверять на готовность. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 40 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на радио.
1: Интересный факт. Земля вращается вокруг Солнца со скоростью около 107 тысяч километров в час, друзья. Представляете, мы все летим в космосе с бешеной скоростью, но даже не замечаем этого. Представьте, если бы мы чувствовали каждый километр. Ладно, вот с этой скоростью давайте дальше лететь в наш музыкальный час.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, 24 сентября на календаре, на 2026 год. Четверг уже, хорошо, да? Итак, какие праздники сегодня празднуем, давайте расскажу. Всемирный день моря. О, море, море, да? Прямо хочется вот эту сразу песню петь, да? Дальше, праздник законченности дел. Ну, в общем, день незапланированных безумств. Вот, международный день караванщика, вот. А также день государственного флага и герба Республики Крым. День системного аналитика, всемирный день горилл. В общем, вот видите, как мне можно все озвучивать. Всемирный день Болливуда, друзья. Вот они, эти те фильмы, которые, да, в Индии вот это Болливуд делают интересные. Вот, в общем, посмотрите, обязательно посмейтесь. Ну, кстати, многие фильмы даже ничего так. Дальше, за границей что? День для себя. День фестиваль безделушек и день плотника. Ну, а еще что было в истории, сейчас вам расскажу, друзья. 24 сентября 1846 год, обнаружена 8-я планета Солнечной системы Нептун. Ну, а в 1852 году во Франции состоялся первый в мире полет на дирижабле с паровым двигателем. Это все праздники на сегодня, празднуйте их вместе со «Смотри радио». Ну, а всю подробную информацию смотрите на kalenta.ru. Реклама.

Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Что было раньше?
7: Раньше.
6: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
7: «Подушка шоу».
6: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
1: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Дальше у нас будет хит на все времена. На каком треке расскажу прямо сейчас. Сейчас все расскажу. Итак, друзья, погнали. Хит на все времена. Ура, ура.
1: Хит. На все времена.
0: Сегодня эта группа, известная всем, «Градусы» с композицией «Голая». Да, друзья, это не просто хит, это настоящий феномен своего времени. По словам участников группы, им хотелось спеть о любви по-хулигански и создать песню, не похожую ни на какую другую. Давайте вспомним. «Голая» на «Смотри радио».

Реклама. И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов. Чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

мои хорошие, да-да-да, вечер близится, это значит, что и пятница скоро уже настанет, да, но это пока, давайте не будем торопить события, вот я всегда говорю, давайте вот жить вот здесь и сейчас, не надо никогда торопиться там, ой, выходные скоро, ура, ура, ура, нужно жить вот именно в каждом дне, находить что-то интересное, классное, веселое и позитивное. И вот они сообщения прилетели, значит, HVA написал, значит, хороший день, отличного настроения, Орску, ура, ура, ура. Троекратное ура нам, спасибо большое. Виктор написал, всем привет из Оренбурга. Вам тоже отправляется привет в Оренбург. И с вами вот

0: и со мной будет сейчас петь Беарвульф с композицией «Феникс».
1: Зажечь огни земли.
0: Давайте она это сама сделает.
2: Смотри вперед.
3: Смотри.
2: Смотри.
3: Радио.
4: Зажечь огни земли.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824-01.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 25 градусов, вечером будет плюс 20. В Оренбурге сейчас плюс 26, вечером плюс 22. В Ясном сейчас плюс 25, вечером плюс 20. В Кунтке и Медногорске в данную минуту плюс 26, вечером будет плюс 16. А информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Медики Урской больницы обеспокоены ростом числа ДТП с пострадавшими, особенно детьми. За последнее время 14-летний подросток на питбайке столкнулся с Ладой Весты, получил перелом, и ему провели операцию. Еще двое подростков 14 и 15 лет пострадали в ДТП на питбайках. Велосипедист, возвращавшийся с рыбалки, попал под автомобиль, получил переломы. На Никельской объездной 22-летний парень пострадал в ДТП. Две недели боролись за его жизнь, сейчас в травматологии. Медики призывают не покупать детям питбайки для езды по городу, только для специальных площадок. Всем участникам движения напоминают соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и быть внимательными. В Стерлитамаке задержан владелец торгового комплекса «Солнечный», где 23 сентября при пожаре погибли 4 человека. Возгорание охватило 2000 квадратных метров. Следователи возбудили дело по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. Собственник обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности. 24 сентября суд изберет меру пресечения. Среди погибших были 3 сестры, поехавшие выбирать подарок матери. Почти 60% россиян поддерживают ограничения на использование соцсетей детьми. Половина опрошенных выступает за ограничение опасного контента. Еще 12% за полный запрет соцсетей для детей младше 16 лет. Больше четверти считают, что доступ в этом возрасте возможен только с разрешения родителей. При этом большинство сомневаются, что такие меры получится полностью соблюдать. 82% респондентов считают, что дети и подростки все равно найдут способы обойти ограничения. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 40 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на радио.
1: А вот чипсы изобрел повар, который просто хотел досадить клиенту, жаловался на толстую картошку. Получи тонкую и хрустящую. Так капризы одного человека сделали индустрию на миллиарды долларов. Вот как-то так, друзья. Вот с такой новостью влетаем в новый час. Музыкальный, классный. Ох, классный.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: на все времена.
1: Да, друзья, сегодня это «Елка» с композицией «Прованс». А вот псевдоним «Елка» появился еще в детстве. В 11 лет друзья начали называть ее так. Прозвище и прижилось. Существует две версии: из-за колючего характера будущей артистки и из-за любви к пестрым нарядам, друзья. Поэтому прямо сейчас «Елка» с композицией «Прованс». Елизавета, вот она.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидки классный, о котором я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить.
6: В чистоте во всем стремитесь и старайтесь сильно не сорить.
7: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Все на лед!
9: Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
10: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
11: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
12: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
13: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
14: Смотри радио!
15: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
16: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
17: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25.

0: что, друзья, вот они сообщения ваши, знаете, прилетают с огромной скоростью, ну и, конечно же, дозваниваться до нас можно, 21-103-7, код города 3537, вот Владислав дозвонился, здрасте, чем занимаетесь, рассказывайте.
1: Здрасте.
0: Сколько лет, сколько зим, да? Ну, рассказывайте, чем занимаетесь, что делаете?
1: Вот, что делаю?
0: Да. Что делаете? Смотрим.
1: Люблю из 3D-ручки.
0: О, подарили вам 3D-ручку, что ли? И что там рисуете?
1: Коробочку.
0: Да, то самый этот момент, когда подарили 3D-ручку, и сразу вся фантазия улетучилась, и только коробочку можно сделать, да? У меня тоже такая ерунда была. В общем, ну и что? Давайте кому приветы будут.
1: Маме хочу передать привет, папе своему, ага, и дедушке с бабушкой.
0: Ну, правильно. А кто подарил ручку-то 3D?
1: Я.
0: А сам себе? Ничего себе.
1: Да.
0: Ну, все, взрослый мужик прям. Да. Все, взрослый мужик. Сам себе захотел, купил, позволил себе 3D-ручку. Молодец. Ну, ты нам хоть сфоткай что-то там. А ты сделай 3D-ручкой наш этот центр, медиа-центр, а? Сможешь так?
1: О,
0: это сложно, да.

0: Реклама.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: за котлами в газовик.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты, стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.

0: На Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Как сообщает Департамент информационной политики Оренбуржья, в правительстве состоятся перемены. С 1 октября 2026 года Минприроды будет возглавлять Алексей Деревягин. Соответствующий документ уже подписан губернатором Евгением Солнцевым. Интересно, что Деревягин станет уже третьим уроженцем Тюмени в составе оренбургского правительства. Совпадение ли это, сказать сложно, но во всяком случае в официальной биографии губернатора Евгения Солнцева никаких упоминаний о связи с этим регионом нет. В Магнитогорске суд взыскал 250 тысяч рублей с муниципалитета в пользу 6-летней девочки после нападения бездомной собаки. Инцидент произошел в июне на детской площадке. Собака укусила ребенка за руку, щеку и ухо. Прокуратура установила, что это произошло из-за невыполнения муниципалитетом обязанности по отлову безнадзорных животных. Суд удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда. Почти 3/4 опрошенных россиянок готовы финансово поддержать мужчину в трудной ситуации. Для 42% женщин важно, чтобы мужчина и сам пытался решить финансовые проблемы. Каждая пятая готова полностью взять расходы на себя, если отношения серьезные. Еще 12% согласны помогать, но только временно. При этом почти в половине опрошенных уже приходилось оплачивать основные семейные расходы, а 16% помогали партнеру выплачивать кредиты и долги. Ради финансовой поддержки мужчины 40% женщин отказывались от отпуска и поездок. Около трети сокращали расходы на рестораны, подарки и новую одежду. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 40 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Куликов на Радиохит.
1: А вот вы знали, что сутки на Земле постепенно удлиняются? 400 миллионов лет назад день длился всего 22 часа. Так что, когда вам кажется, что день долго тянется, это вам не кажется, это эволюция. Ну что ж, новый час влетаем, скоро расскажу о праздниках.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, 24 сентября на календаре, а это значит, расскажу о праздниках прямо здесь и сейчас. Какие праздники сегодня можно отметить? Сегодня четверг, это уже праздник, да? Уже вечер, это хорошо. А Всемирный день моря, и прям хочется «О, море, море!» Да, и все такое. А праздник законченности дел, день незапланированных безумств. В общем, день караванщика, день государственного флага и герба Республики Крым, день системного аналитика, Всемирный день горилл, да, Всемирный день исследований рака и так далее. Друзья, что же сегодня день Болливуда? Ура! Это вот эти вот индийские фильмы, где Джимми, Ача, где там, я не знаю, какие-то там они супер, там Терминатор болливудский. Посмотрите обязательно, интересно очень, да. Ну и, конечно, за границей, что там было? День для себя, там, да, фестиваль безделушек и еще день хорошего настроения. Ну и перейдем, конечно же, к праздникам. Не к праздникам, а истории. Что же в истории было? В 1846 году обнаружена восьмая планета Солнечной системы Нептун, а в 1852 году во Франции состоялся первый в мире полет на дирижабле с паровым двигателем. Это все праздники на сегодня. Празднуйте вместе со Смотри Радио. Ну а всю подробную информацию смотрите на kalend.ru. Реклама.

0: реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в «Подушка шоу» на Радио Хит и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в «Подушка шоу» кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо-парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: «Небо-парк». Время взлететь!
4: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445.
5: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Ну а кто хочет вкусняшки, поднимите руки. А, вижу, погнали.
1: Вкусные знания.
0: Итак, друзья, познаем Оренбургскую область и получаем вкусные подарки от нашего партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Задача простая. Дозванивайтесь в эфир, отвечайте на простые вопросы, с которыми справится даже школьник про наш родной край. Отвечайте верно, вкусный бокс достается именно вам, да? А все подробности ищите на сайте orsk.ru во вкладке «Вкусные знания», категория 12+. Итак, до меня кто-то дозвонился. Давайте спросим, кто это. Здрасте.
2: Здравствуйте, Ольга.
0: Какой у вас голос? Здравствуйте, Ольга. А вы у нас выигрывали?
2: Нет,
0: точно? Вкусняшки не забирали? Ну, смотрите, у нас, в общем, смотрите, есть вопрос, три варианта ответа, и с первого раза нужно ответить. Готовы?
2: Да.
0: Ну все, смотрите, самая маленькая улица в Орске составляет всего 193 метра. И на ней находятся всего два строения и три перекрестка. Как она называется? Короткая, малая или тупиковая?
2: Блин, ну, наверное, я так думаю, короткая.
0: Думаете, да?
2: Да.
0: Ну что ж, ну этот ответ я принимаю. И этот ответ... правильный! Я вас поздравляю! Молодец, Ольга, молодец! Да, это действительно короткая улица. Вот, 193 метра всего, представляете? А вот где она находится? Я вот, честно, не знаю. Будем искать, да? Ну что ж, давайте передавайте привет и всем-всем-всем.
2: Ну, привет моим дочкам,
0: ага,
2: вот. Моему мужу, всем, кто меня узнал.
0: А с кем поделитесь вкусняшками?
2: Ну, с дочками, с мужем.
0: Ну, все, вот, ловлю на слове. Вот, хорошо, и кому еще будут приветы, Ольга?
2: Ну, всем большой привет, всем хорошего настроения. Спасибо вам большое за...
0: Да, не за что, не за что. Вот, вы сами своим умом, так сказать, заработали. Ну что ж, вы никуда не уходите, я вам расскажу, где забрать подарок, хорошо? А, ну, ладно? Никуда не уходите. Все, сидите тут. Вот, друзья, видите, как быстро разбирают у нас, как говорится, горячие пирожки. Узнать больше о подлинности нашего, истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте «Орский краеведческий музей». Здесь бережно хранят историю родного города. Да.
1: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7 город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Реклама.
1: Стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер. Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Не знаешь, что надеть осенью? В Мегарай ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. Мегарай. Одежду для всей семьи выгодно покупай.
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
6: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
7: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
8: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: 21-103-7.
1: Код города 3537.
2: Ну что ж, дорогие мои хорошие, ну, что хотел сказать? Вот тут, понимаете, вот Настя Центр уже пришла, ничего не знаю, настроение она хорошего принесла, может быть, еще что-то, ну, не знаю. В общем, звоните, друзья, 21-137, код города 3537, а, кстати, у нас еще Влад Владислав звонил, и он из 3D-ручки будет делать нашу студию, понимаете? Вот так вот, молодец. Обязательно отфоткает, нам все покажет и расскажет. Ну, а пока Анна Немченко, ретро-вейв. А то я один раз сказал ретро-рейв. А мне Илья Константинович позвонил и сказал, ты что, вообще что ли? В общем, ладно, Анна Немченко, давайте. Солидный как герман.

0: реклама.
1: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
2: Устали от серого асфальта?
3: Угу.
4: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
5: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
4: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
4: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон
1: 33-0470. Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
6: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
7: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 25 градусов, а поздним вечером будет плюс 20. В Оренбурге сейчас плюс 25, поздним вечером плюс 22. В Ясном, Кундыке, Медногорске плюс 24, поздним вечером плюс 16, плюс 18. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
10: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
8: Метеохит.

0: Ну что, вот она, Настя, центр. А ты что сидишь там? Вообще, да, то самое первое бежит на пересменку, а то сидит там в уголке. Но это мы про Полякову. Ну что, Настя, как ты?
1: Хорошо, всем привет.
0: Такая, хорошо, все отлично.
1: Ну да, чуточку болеем.
0: Я тебе здесь сделал этот, как его, понимаешь, немножечко это, хорошего.
1: Коллегский подгон.
0: Подгон, да. Поэтому давай, ты не болей, все самого хорошего, давай. Поддержите Настю центр, она с вами весь вечер. Давай я тебе поставлю, хочешь? А?
1: Да ты там сейчас пока найдешь.
0: А да вот тебе, господи.
1: Пока тебе найдешь. Штраф 500 рублей.
0: Так тихо. Ты тихо. Это вообще, ты что всем рассказываешь, а? Ты зачем всем рассказываешь? Ой, сейчас все, ой, сейчас дорого все за о том, что.
1: Еще один
0: за то, что разговорил, всем рассказал. Ладно, все, Настя центр, следующая будет. Да. Готов?
1: Да.
0: Давай.

0: Австралия. 18 часов.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Медики Орской больницы обеспокоены ростом числа ДТП с пострадавшими, особенно детьми. За последнее время 14-летний подросток на питбайке столкнулся с «Ладой Весты», получил перелом, и ему провели операцию. Еще двое подростков 14 и 15 лет пострадали в ДТП на питбайках. Велосипедист, возвращавшийся с рыбалки, попал под автомобиль, получил переломы. На Никельской объездной 22-летний парень пострадал в ДТП. 2 недели боролись за его жизнь, сейчас в травматологии. Медики призывают не покупать детям питбайки для езды по городу, только для специальных площадок. Всем участникам движения напоминают соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и быть внимательными. В Стерлитамаке задержан владелец торгового комплекса «Солнечный», где 23 сентября при пожаре погибли 4 человека. Возгорание охватило 2000 квадратных метров. Следователи возбудили дело по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. Собственник обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности. 24 сентября суд избрал меру пресечения. Среди погибших были 3 сестры, приехавшие выбирать подарок матери. Почти 60% россиян поддерживают ограничения на использование соцсетей детьми. Половина опрошенных выступает за ограничение опасного контента. Еще 12% за полный запрет соцсетей для детей младше 16 лет. Больше четверти считают, что доступ в этом возрасте возможен только с разрешения родителей. При этом большинство сомневаются, что такие меры получится полностью соблюдать. 82% респондентов считают, что дети и подростки все равно найдут способы обойти ограничения. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 40 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
6: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

Ну что, друзья, приветствую всех в эфире Радио Хит. Всем добрейшего вечера и хорошего настроения. Здесь сегодня будем, естественно, отдыхать, заряжаться позитивом и только самыми положительными эмоциями. Ну и не забывать слушать самую приятную музыку, звучащую в эфире Радио Хит. Ваша задача только подключиться к нам, сделать громче и составить хорошие, приятные, позитивные планы на этот вечер. Так что давай, доставай свой гаджет, начинаем обзванивать родных, близких и знакомых для того, чтобы позвать их в гости, ну или, может быть, напроситься в гости самому. В общем, планы должны быть приятные и жаркие.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Хочешь помочь своему кумиру добраться до вершины Hit Music Chart? Тогда доставай свой гаджет и проявляй активность. Заходи на портал «Смотри радио» и голосуй. А еще там ты найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте были Алок и Иллениум, «To the Moon». Строчку занимал Дивак и его трек «Slow Down». А лидером хит-парада оказалась дружная команда Алок и Халиф «Dave Into Me».
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров 25 рублей. Фольга «Пищевая Саяночка» 7 метров 29 сантиметров 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Булочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
4: «Подушка шоу».
3: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
7: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

Очень хорошая атмосфера, море приятной музыки, яркого настроения здесь в эфире «Радио Хит» присутствует у нас всегда. Ваша же основная задача – подключаться к нам, делать громче и эту самую энергию впитывать, поглощать и делиться ею с окружающими, ну а именно со своими родными и близкими. Кстати, с помощью вот этих тех историй, гаджетов, интернетов мы можем еще и приветы сюда присылать. Конечно, это Telegram и Макс 8922-878-2929. Так что вы уже можете сейчас начать писать и рассказывать, как прошел ваш рабочий день, как собираетесь встретить вечер, ну и вообще, что планируете уже на эту пятницу и на ближайшие выходные. Тем более, что наступят они совсем скоро. В общем, будем много общаться, много веселиться и много слушать приятной музыки. Ваша задача, главное, сделать громче и успеть написать уже сейчас.

0: Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская 115Б, телефон 25-33-73.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.

0: Закатлани в Газовик.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

если вдруг и вам взгрустнулось, я вам тоже предлагаю включить музыку. Уже сейчас в эфире радио Хит, а почему бы не поплясать, не потанцевать, не расслабиться в этот прекрасный осенний вечер, ну, естественно, только под самые лучшие ритмы. Так что вам предлагаю подключаться, ну и не забывайте писать, рассказывать о своем настроении, о планах. Это, конечно, Телеграм и Макс 8922-878-2929. Портал smotri.radio с категорией в 12+, тоже для тебя доступен. Так что обязательно пиши, все эти сообщения буду зачитывать уже в следующем часе. Так что буду ждать с нетерпением, пока же у нас музыка, друзья, вновь в эфире. Танцуем, зажигаем, пляшем, подпеваем и делаем все возможное для того, чтобы вечер прошел ярко и незабываемо. Смотри, радио.

0: новую песню полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
0: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
1: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
0: Небо парк, время взлететь.
4: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом», только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
5: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Самое время рассказать немного о погоде. Прямо сейчас в городе Орске +23, ночью ожидается +13, в городе Оренбурге +24, ночью +14, в Кувандыке и Медногорске +21 градус, ночью ожидается +7, в городе Ясном в данную минуту +19, ночью до +13. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Как сообщает Департамент информационной политики Оренбуржья, в правительстве состоятся перемены. С 1 октября 2026 года Минприроды будет возглавлять Алексей Деревягин. Соответствующий документ уже подписан губернатором Евгением Солнцевым. Интересно, что Деревягин станет уже третьим уроженцем Тюмени в составе оренбургского правительства. Совпадение ли это, сказать сложно, но во всяком случае в официальной биографии губернатора Евгения Солнцева никаких упоминаний о связи с этим регионом нет. В Магнитогорске суд взыскал 250 тысяч рублей с муниципалитета в пользу 6-летней девочки после нападения бездомной собаки. Инцидент произошел в июне на детской площадке. Собака укусила ребенка за руку, щеку и ухо. Прокуратура установила, что это произошло из-за невыполнения муниципалитетом обязанности по отлову безнадзорных животных. Суд удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда. Почти 3/4 опрошенных россиянок готовы финансово поддержать мужчину в трудной ситуации. Для 42% женщин важно, чтобы мужчина и сам пытался решить финансовые проблемы. Каждая пятая готова полностью взять расходы на себя, если отношения серьезные. Еще 12% согласны помогать, но только временно. При этом почти в половине опрошенных уже приходилось оплачивать основные семейные расходы, а 16% помогали партнеру выплачивать кредиты и долги. Ради финансовой поддержки мужчины 40% женщин отказывались от отпуска и поездок. Около трети сокращали расходы на рестораны, подарки и новую одежду. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 40 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Мы открываем еще один новый час. 19.05 на наших студийных. Новости мы здесь послушали, музыку классную тоже в начале часа. И будем продолжать в том же духе. Почему бы и нет? Почему бы не начать готовиться, да и вообще в целом не прорепетировать вечер пятницы? Думаю, что это хорошая затея, так что давайте-ка, друзья, время еще позволяет для того, чтобы отдохнуть, расслабиться и, в общем-то, время ярко провести. Но главное в пределах разумного все-таки не забывать, что после пятницы будет суббота, и там и будет возможность отдохнуть, а вот завтра еще рабочий день.

Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Где одеться студенту? В «Мегарай». Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. «Мегарай». Выгодную одежду для студентов покупай.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
6: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время познакомить вас с гороскопом уже на будущий день, а именно на 25 сентября.
2: Овен.
1: Завтра вам стоит побольше доверять самому себе. Если вы что-то почуете нутром, значит, так оно и есть.
2: Телец.
1: Вы склонны впадать в солипсизм, а этого, пожалуй, делать не стоит. Окружающие иногда обижаются, когда им даешь понять, что они лишь игра вашего воображения. Даже если это так, зачем же их огорчать?
2: Близнецы.
1: Не забывайте о людях, которые вам не безразличны, дабы они не забывали о вас. Помните, что хорошее слово и кошке приятно, не говоря уж о коллегах по работе.
2: Рак.
1: Пришло время действовать. Объяснение же стоит отложить до лучших времен. Переживать по этому поводу не стоит. Те, кто вас любит, вас поймут.
2: Лев.
1: Вас может посетить вдохновение. Будьте готовы к визиту, ибо широко известно, что оно любит появляться в самый неожиданный, а иногда и даже неудобный момент.
2: Дева.
1: Коль бы сильно вам не хотелось принять участие в чьей-то бурной деятельности, лучше вам туда не соваться. Вероятнее всего, вас попросят удалиться, а это будет не совсем приятно.
2: Весы.
1: Соблюдение каких бы то ни было принципов будет лишь способом потратить время и силы впустую. Сообразуйтесь только с вопросами рациональности того или иного действия. Это придаст им некоторую эффективность.
2: Скорпион.
1: Взяв на вооружение некую идею, не оставляйте ее ни на минуту. Она слишком хороша, чтобы стратозейничать и позволить реализовать ее кому-то другому.
2: Стрелец.
1: Вам стоит избегать суеты в собственных действиях, а также, если возможно, общение с суетливыми людьми. Ничего, кроме головной боли, это не принесет. Нынче вам показаны спокойствие и рассудительность.
2: Козерог.
1: Вы будете склонны к мистицизму, можете попробовать вызывать духов, у вас должно это получиться.
2: Водолей.
1: День пройдет под знаком согласия и взаимной лояльности. Это, конечно, здорово, однако будьте бдительны, как бы не договориться себе в убыток.
2: Рыбы.
1: Исключительно благоприятный день для того, чтобы, не тратя значительных сил и средств, умудриться достигнуть желаемого и даже успеть немного возгордиться собственными успехами. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.

0: меня.
1: Мы за покупками поедем в милый дом. Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. Милый дом. Магазин отличный. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Ден» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat. Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25.

продолжаем встречать этот яркий вечер, конечно, с музыкой и с приятным настроением, не забывая о том, что у нас здесь не только море музыки, но еще и привет ваш, который мы можем озвучить, зачитать, конечно, в эфире. Но это уже в следующем часе. Главная ваша задача — взять свой гаджет и написать нам по нашим легким координатам. Телеграммы Макс 8922878229. Так что буду ждать с нетерпением.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Внимание, внимание, всем автолюбителям. Шинный центр Пирелли поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. Супротек. Комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание, цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с Супротек. Автозапчасти шинного центра Пирелли. Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
3: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно

0: акробатики
1: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 33 0470.

0: на Урале 20 часов. Это радио.
1: Реклама.
2: Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
3: Новости.
4: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
5: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Медики Орской больницы обеспокоены ростом числа ДТП с пострадавшими, особенно детьми. За последнее время 14-летний подросток на питбайке столкнулся с «Ладой Весты», получил перелом, и ему провели операцию. Еще двое подростков 14 и 15 лет пострадали в ДТП на питбайках. Велосипедист, возвращавшийся с рыбалки, попал под автомобиль, получил переломы. На Никельской объездной 22-летний парень пострадал в ДТП. Две недели боролись за его жизнь, сейчас в травматологии. Медики призывают не покупать детям питбайки для езды по городу, только для специальных площадок. Всем участникам движения напоминают соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и быть внимательными. В Стерлитамаке задержан владелец торгового комплекса «Солнечный», где 23 сентября при пожаре погибли 4 человека. Возгорание охватило 2000 квадратных метров. Следователи возбудили дело по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. Собственник обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности. 24 сентября суд избрал меру пресечения. Среди погибших были 3 сестры, приехавшие выбирать подарок матери. Почти 60% россиян поддерживают ограничения на использование соцсетей детьми. Половина опрошенных выступает за ограничение опасного контента. Еще 12% за полный запрет соцсетей для детей младше 16 лет. Больше четверти считают, что доступ в этом возрасте возможен только с разрешения родителей. При этом большинство сомневаются, что такие меры получится полностью соблюдать. 82% респондентов считают, что дети и подростки все равно найдут способы обойти ограничения. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 40 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
6: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
7: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
10: В каждом кадре.

приветствую всех в новом часе. В эфире Радио Хит, 20.05 пробил на наших студийных. Ну а мы продолжаем скрашивать свой вечер естественным позитивом и только самой приятной и яркой музыкой. Так что наша задача — продолжать веселиться, сделать громче и наслаждаться вечером. Да, пусть еще и не выходным, и не вечером пятницы, но все-таки мы к этому близки и уже практически на финишной прямой. Так что делаем громче и двигаемся только навстречу приятному вечеру и ярким впечатлениям.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акции действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
4: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
5: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Что было раньше?
9: Раньше.
8: Это игра, в которой называют пары фактов. А тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
9: «Подушка шоу».
8: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
10: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: продолжаем делиться с вами только позитивом. Ну что, вы там как? Как проходит ваш вечер? Ну, стоит точно рассказать, ведь сегодня четверг, друзья, вечер четверга, завтра заключительный рабочий день на неделе, а после выходные вообще что может быть прекраснее, да? Согласиться с этим, точнее, не согласиться с этим просто невозможно. В общем, что хочется сказать, друзья? Вы вот главное проводите время ярко, здорово, с размахом, веселитесь, отдыхайте. Ну, естественно, слушайте музыку от Радио Хит, она точно нам поможет всегда, везде, во всем. Будет у нас настроение яркое вместе с ней и море всего позитивного можно, кстати, с ней сделать. Да и работу тоже тяжелую в том числе. Поэтому обязательно подключайтесь, сделайте громче, оставайтесь с нами на любимой радиостанции.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где купить студенту все? В «Мегарай». Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в «Мегарай».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вечер продолжается в кругу самых родных, близких, друзей, знакомых и любимой радиоволны. В общем-то, да, здесь у нас интересно, весело, ярко, позитивно. И даже несмотря на наши какие-то невзгоды, болезни, ну, может быть, и утрату сил за весь рабочий день, мы все равно все-таки погружаемся в атмосферу праздника, в атмосферу музыки, и праздник создаем сами. Поэтому я вам предлагаю сделать то же самое, прибавьте громкость на максимум, насладитесь музыкой, насладитесь этим моментом. Ну и, естественно, услышите полезную информацию, которая также совсем скоро отметится в эфире «Радио Хит».
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка-шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо-парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо-парк. Время взлететь.
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
5: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
6: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Самое время рассказать немного о погоде в городе Орске.

0: минуту плюс 20, утром ожидается, точнее ночью плюс 13, утром плюс 16. В Оренбурге плюс 20, ночью плюс 14, утром плюс 17. В Ондаке и Медногорске плюс 16 сейчас, ночью плюс 8, утром плюс 13. В городе Ясно в данную минуту плюс 15, а ночью ожидается плюс 11, а днем и утром до плюс 15. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
1: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
2: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохи.
5: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия, 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. 21.03 уже пробило. Даже, ладно, обманываю. Вот сейчас пробило. Ну, в общем, друзья, что хотелось бы вам сказать и напомнить. Во-первых, музыки хорошей много. Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна с своим отражением здесь отметится. Люся Чеботина будет вот с треком «Горгона». А также здесь у нас много всего другого. Ну и, естественно, в середине этого часа отметится гороскоп, который будет специально для вас уже на завтрашний день, на 24 сентября. Поэтому предлагаю подключиться. Ну и, в общем-то, узнать, что интересного звезды для вас подготовили.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Хочешь помочь своему кумиру добраться до вершины Hit Music Chart? Тогда доставай свой гаджет и проявляй активность. Заходи на портал «Смотри радио» и голосуй. А еще там ты найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте были Алок и Иллениум, «To the Moon». Строчку занимал Дивак и его трек «Slow Down». А лидером хит-парада оказалась дружная команда Алок и Халиф «Dave Into Me».
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: И снова осень золотая. И красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в Милый Дом. Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый Дом колготки женские Гламур 40 Дэн 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый Дом. Все нужное в нем.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, что интересного подготовили звезды на завтра, 25 сентября.
2: Овен.
1: Вам стоит побольше доверять самому себе. Если вы что-то почуете нутром, значит, так оно и есть.
2: Телец.
1: Вы склонны впадать в солипсизм, а этого, пожалуй, делать не стоит. Окружающие иногда обижаются, когда им даешь понять, что они лишь игра вашего воображения. Даже если это так, зачем же их огорчать?
2: Близнецы.
1: Не забывайте о людях, которые вам не безразличны, дабы они не забыли о вас. Помните, что хорошее слово и кошки приятны, не говоря уж о коллегах по работе.
2: Рак.
1: Пришло время действовать, объяснение же стоит отложить до лучших времен. Переживать по этому поводу не стоит, те, кто вас любит, вас поймут.
2: Лев.
1: Вас может посетить вдохновение, будьте готовы к визиту, ибо широко известно, что оно любит появляться в самый неожиданный, а иногда и неудобный момент.
2: Дева.
1: Коль бы сильно вам не хотелось принять участие в чьей-то бурной деятельности, а лучше вам туда не соваться. Вероятнее всего, вас попросят удалиться, а это очень неприятно.
2: Весы.
1: Соблюдение каких бы то ни было принципов будет лишь способом потратить время и силы впустую. Сообразуйтесь только с

0: вопросами рациональности того или иного действия. Это придаст им некоторую эффективность.
1: Скорпион.
0: Взяв на вооружение некую идею, не оставляйте ее ни на минуту. Она слишком хороша, чтобы сротозейничать и позволить реализовать ее кому-то другому.
1: Стрелец.
0: Вам стоит избегать суеты в собственных действиях, а также, если возможно, общение суетливыми людьми. Ничего, кроме головной боли, это не принесет. Нынче вам показаны спокойствие и рассудительность.
1: Козерог.
0: Вы будете склонны к мистицизму. Можете попробовать вызывать духов. Должно получиться, но вопрос, надо ли?
1: Водолей.
0: День пройдет под знаком согласия и взаимной лояльности. Это, конечно, здорово, однако будьте бдительны, как бы не договориться о себе в убыток.
1: Рыбы.
0: Исключительно благоприятный день для того, чтобы, не тратя значительных сил и средств, умудриться достигнуть желаемого и даже успеть немного возгордиться собственными успехами. Всем знаком зодиака желаю удачи, успехов. Напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
1: Реклама.
2: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегатов и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: И вновь на лицах покупать довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
0: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
5: «Подушка шоу».
2: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы.

продолжение этого вечера слушаем музыку и получаем море хорошего настроения, естественно, в эфире Радио Хит. Так что задача подключаться, делать громче и наслаждаться. Тем более, что впереди у нас прекрасный трек «Градусы на ресницах». Здесь отметится и немного информации о погоде будет. В общем, все самое приятное, все самое полезное и жаркое в эфире Радио Хит. Так что, друзья, делаем громче и вперед навстречу приключениям. Время еще позволяет, но главное все-таки вовремя опомниться и лечь вовремя спать и отдыхать.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Метеохит.
5: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Самое время рассказать вам немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 17 градусов, а ночью ожидается плюс 14. В городе Оренбурге плюс 19, ночью плюс 16. В Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 12, ночью ожидается плюс 7. В городе Ясном плюс 14, ночью до плюс 11. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Но в данный период времени оно летит как-то быстро, да, даже глазом моргнуть не успеваешь. Но оно, быть может, и хорошо, быстрее и выходные настанут, и пятницу вот также приблизим как можно скорее. В общем, это прекрасно, конечно, особенно если все это сопровождается музыкой от Радио Хит. Ну а выходные мы уж постараемся замедлить, и вечер пятницы в том числе. Поэтому, если вы сейчас вдруг устали от этой работы, от этой недели, говорите, поскорее бы она закончилась, но уверены, что не хотите, чтобы этот вечер заканчивался сейчас, то я вас расстрою. Лучше пусть он пролетит скорее, зато вечер пятницы встретим как можно раньше. Радио.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка-шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
0: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
1: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
2: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой. Слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. И снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

Пожелаем, чтобы ни у кого из наших слушателей, да и вообще из людей, не было вот этого самого раненого сердца. Ну, во-первых, это раненое сердце залечивать достаточно тяжело, насколько мы знаем. Ну, а во-вторых, кому это вообще надо, друзья? Это вот эти вот стресс, какое-то неприятное состояние. Мы хотим веселиться всегда, везде, несмотря ни на что. Идти только вперед, наслаждаться жизнью, моментами. Ну и самое главное, радоваться тому, что мы есть сами у себя. Да, ну а кто, в общем-то, позаботится о нашем состоянии, как и мы? Конечно, еще и музыка от Радио Хит и наша радиостанция «Смотри радио». В общем, друзья, подключайтесь к нам, мы будем стараться поднять ваше настроение и сделать все возможное, ведь нам важно ваше состояние, душевное и не только. Так что обязательно подключайтесь, сделайте громче, а музыка впереди.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: о своих планах вы можете рассказать нам в виде сообщений. Кстати, их получат уже завтра, ведь сегодня у нас из информации осталась погода, еще много-много музыки. Всю ночь, кстати, она будет у вас играть, а уж завтра подушка-шоу с утра, много полезной информации, дневные рубрики, все в этом роде. В общем, подключаемся, делаем громче, ну а если не спится, то музыка для вас уже готова.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Самое время рассказать немного о погоде в городе Орске в данную минуту. Плюс 17, ночью плюс 14, утром до плюс 16. В Оренбурге плюс 19, ночью плюс 16, утром плюс 15 градусов. В Кулындыке и Медногорске плюс 11, ночью плюс 7, утром плюс 13. В Ясном же сейчас плюс 19 градусов, ночью ожидается плюс 11, а завтра до плюс 15 утром. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база. Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено. Метеохит.

ну что, друзья, товарищи, в общем, пришла пора прощаться. Сегодня с вами вечер провели, музыки послушали, насладились этим моментом вечерним, да, атмосферой. И не забываем о том, что завтра можно подключаться вновь. Ну а если вам не спится, то оставаться на нашем эфире, слушать треки, продолжить это делать, они точно никуда не денутся. Ну а с самого раннего утра подключаться к подушке шоу. Ну а завтра днем вновь подключусь к вам я, Настя Центр, поэтому сегодня прощаюсь, всем желаю здоровья, тепла, уюта, сладких снов, ну и, конечно, до завтра.

0: Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.
7: Yeah, ага. Yo, dear.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в «Богат-1». Проголодался? Звони. 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. «Богат-1».
3: 56.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: вопрос. Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. О, Афина.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом

0: Реклама. Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Я знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят будто минуты.
1: Тип.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. О, Афина.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6.

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

И снова с вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дней.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.